0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
0: Наши песни.

0: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. В Жабинге почти треть квартир строят для очередников из Бреста. Об этом сообщил председатель Жабинговского райисполкома Андрей Кузьмич. В частности, в прошлом году в городе Спутники начали застраивать новый многоэтажный квартал из 5 домов, рассчитанных на 342 квартиры. Первые ввели в эксплуатацию многоэтажку на 72 квартиры. 34 из них получили очередники из областного центра. В этом году будет введено еще 2 девятиэтажных дома общей площадью 9500 квадратных метров. В них 30 квартир предусмотрены для брестчан, подчеркнул Андрей Кузьмич. В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно до 31 августа в будние дни с 10 до 12 часов. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21-60-45. Правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21-60-12.
0: Новости.
1: Сегодня православные верующие отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают земную кончину Девы Марии. Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах. Также сегодняшний день знаменует окончание строгого двухнедельного Успенского поста. Прибужье приглашает жителей Бреста и района на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится завтра в агрогородке Остромечево. На празднике будут работать ярмарка подворья сельхозпредприятий, выставка техники, многочисленные интерактивные площадки, фудкорты, аттракционные площадки для детей, ярмарка мастеров. Герои праздника, делегации сельскохозяйственных предприятий Прибужья пройдут по главной улице агрогородка. На празднике урожая выступят арт-группа «Белорусы», кавер-группы «Иномарки». Фестиваль пройдет с 14 до 23 часов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Знай наших.

0: 7.05 в стране. Утреннее шоу «Самое доброе утро». Как всегда, на старте вашего настроения готово заряжать только самыми проверенными хитами. И между делом так чисто случайно время от времени напоминать, что сегодня пятница. А значит, мы на 99,9% готовы перейти к разного рода приятностям и увеселительным моментам, за исключением 1/10, которая вот как раз-таки должна дополнить вашу загрузочную полосу до соточки после выполненной работы. Поэтому, друзья, нужно постараться. Нужно как следует поработать, вытереть свои красивой ладонью пот со лба и приступить к рабочим обязанностям, друзья мои. Да, погода сегодня обещает быть как минимум теплой. Насколько разгоряченный для вас, узнаем абсолютно скоро, в середине этого часа. Что же нам рассказал Брест-Облгидромет? Ну и без звезд тут не обойтись, друзья. Что же они сулят нам на день грядущий, узнаем в рубрике «Гороскоп». Ну и обязательно выделим среди вас топ-3 самых-самых, а вот каких, узнаете также уже совсем скоро. Ну а я, собственно, Влад Романенко, не буду задерживать вас на пути к своим личным победам и свершениям, а только скажу одно: музыка и ничего более.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

Castle Cafe с композицией A Little Party действительно создает ощущение вечеринки пятничной, последней летней, друзья мои. Ну и, конечно же, мы, как обычно, расскажем вам, чем этот день запомнился для многих из нас. Последние 5 лет выдалось на редкость насыщенной. Церковь провожает лето и встречает осень, столяры точат рубанки, ну а мечтатели получают официальное разрешение размечтаться. Как следует, узнаем об этом поподробнее. Ну и что ж, праздник для тех, кто умеет действительно превратить бесформенную доску в табурет, дверь или целый дом, и все это без единого и лишнего слова. Настоящие столяры и плотники, которые отмечают профессиональный праздник сегодня. Зато, между прочим, с изрядным количеством стружки. Это правда. Профессия древняя, уважаемая, пока одни спорят в интернете, столяр молча делает полку, на которую эти споры потом и поставят. Но отметить день просто, сказать спасибо мастеру, у которого дома что-то починено на века, или, наконец, достать из гаража тот самый набор инструментов, что пылится в ожиданиях вдохновения. Есть еще один праздник, о котором многие молча мечтают. Мечтают и готовы рассказать именно здесь и сейчас. День мечтателей отмечают во всем мире, который посвящен большим мечтам и смелым планам. И символично, что именно 28 августа в далеком 63-м году Мартин Лютер Кинг произнес свою легендарную «У меня есть мечта». Что, да, буквально обязывает помечтать как минимум масштабно. Но смысл праздника не в том, чтобы витать в облаках, друзья мои, а в том, чтобы разрешить себе захотеть чего-то по-настоящему большого. Ну а дальше, как известно, остается сущая мелочь – начать действовать. Чем не повод в эту пятницу отметить приятным мечтанием, ну и, конечно же, хорошим и активным действием по отношению не только к себе, но и к окружающим людям, поэтому задумайтесь, друзья.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах плюс 19-21, в Пинске 21-23 выше 0. В Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 514 90 31.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Ну, а если действительно с вами и соглашаются, да-да-да, говорят, и никакого слова нет. Это те самые люди, которые чувствуют вас насквозь. Им объяснять ничего не нужно. Вы можете даже сухо отвечать и делать вид, что все нормально, переводить разговор на ерунду, а они все равно ловят перемену в вашем голосе. Да, действительно, есть те самые знаки зодиака, которые чувствуют вас без слов. Ну и на первом месте у нас расположились раки, которые чаще других чувствуют, что с вами что-то не так, даже если вы сделали все, чтобы это скрыть. Его эмоциональная чувствительность работает очень мягко, глубоко и точно. Он ловит не только внешние сигналы, но и саму перемену внутреннего фона, как будто между вами и ним стоит датчик, который реагирует на любой сбой. Приглядитесь, кстати, к ракам, наверное, так оно и есть. На втором месте расположились у нас скорпионы, которые не просто замечают, что с вами что-то не так, он почти сразу чувствует, где именно трещина. У него очень сильный радар на скрытые эмоции, напряжение и действительно ложь, подавление обиды и так далее и тому подобное. В общем, человек пытается удержать под контролем все, но скорпион его видит насквозь. Ну и на третьем месте у нас расположились рыбки, которые почти растворяются в чужом настроении. Они нередко считывают состояние человека еще до того, как тот сам может его сформулировать. Им не нужны длинные объяснения. Достаточно взгляда, интонации, какого-то короткого сообщения без привычной теплоты, и они уже чувствуют, что внутри у вас что-то рухнуло или пошло не по плану. Вот так, друзья, у нас действительно появился топ-3 среди тех, кто чувствует вас без слов, сканирует и делает это только во имя добра, как бы это ни прозвучало. Поэтому, друзья, буквально через композицию вернемся и узнаем, что же день ведущий нам готовит.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну, пять, друзья мои, что еще можно говорить, когда у вас будет повод погордить собой? Да, атмосфера сегодняшнего дня именно такая, но страсть к познанию может также завести слишком далеко, поэтому держите свои ориентиры при себе, а вообще не сдерживайтесь, пятница все-таки. Ну, в общем-то, узнаем, что же день грядущий готовит для Овна, а в конце дня у вас будет повод гордиться собой, вы справитесь со всеми задачами. На отлично. Тельцы, страсть к познанию может завести вас слишком далеко, держите свои границы, даже если любопытство велико. Ну, близнецы сегодня склонны понервничать без видимой причины, поэтому постарайтесь переключиться и не искать проблем там, где их нет. Раки, от вас ждут альтруистических действий, сделайте что-то без ожиданий благодарности. Ну, левушки, проявите осторожность и предусмотрительность, сегодня лучше 7 раз отмерить. Девы будут несколько легковерны и легкодоступны, хотел сказать. В общем, друзья, это вам не повредит, иногда доверие открывает двери, да. Что касается абсолютно всех. Да, весы, хороший день, чтобы прислушаться к мнению коллег, их совет могут оказаться очень даже полезными. Скорпиончики, умеренно сегодня принесет вам наибольшую пользу, поэтому не перегибайте палку ни в чем. Стрельцы, будьте аккуратны с расходами, появление денег не повод тратить их бездумно. Козерожки сегодня будут не особенно ранимы, поэтому сможете без потерь воспринять суровую правду. Водолечки, особенно много сегодня не придется вам потрудиться, и тем, кто связан с юриспруденцией. Остальным просто держаться. Ну и рыбки, наконец-таки, если нет ясной картины дня сегодняшнего, не рискуйте, дождитесь определенных действий, прежде чем действовать. Да, вот такая вот тавтология, друзья, но тем не менее, она поможет сегодня вам чувствовать себя на все 100%. Пятница, друзья, отдыхаем.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сплю и вижу.
1: Зиверт в очередной раз напоминает, что влюбить и любить, и влюбиться в действительно какие-то прошедшие временем вещи, будь то старая скатерть бабушкина, быть может, это какие-то приятные детские фотографии в виде воспоминаний и альбомы, которые пылится в ваших воспоминаниях, или, быть может, которые находятся где-то у ваших родителей дома на антресоли. Ну, вы знаете, все это навевает на мысль, которую мне отправила прекрасная Кристина. Во-первых, она поделилась очень интересным сонником. Доброе утро, Кристина. В общем-то, готовы разбирать и здесь, и сейчас. И снилась вам родная деревушка, крынка молока и бабушкины драники со сметаной и грибочками. В общем, Кристин, не продолжайте, потому что аппетит — такая штука тонкая, она может разыграться и потом его не остановить. Вообще, очень теплый, такой душевный, невероятно вкусный сон, от которого веет уютом, и бабушкины деревни, и парное молоко в глиняной крынке, и горячие драники — все это настоящий эталон именно домашнего тепла. И такие сны часто приходят, когда хочется отдохнуть от городской суеты, замедлиться и просто почувствовать себя в безопасности, окруженным заботой. Поэтому надеюсь, что сегодняшний день не станет этим исключением. Прекрасная Кристина, я уверен, что вы что-то придумаете и действительно, быть может, съездите куда-то, где проходило ваше детство, то самое место, которое осталось приятным воспоминанием для вас не только в виде сна, но и в виде реальности. Поэтому с огромным удовольствием будем ждать ваших сообщений и вашей реакции по приезду именно туда. Ну, а я напомню, друзья мои, у нас 7.53 в стране. Не в домолнах радио Брест, Влад Романенко в вашей компании. Как всегда, двигаемся бодро, весело, по пятничному отрывно. Ну, по-другому-то у нас не получается, поскольку работа работает, но пятницы по расписанию никто не отменял. В общем, переходим к следующей композиции. Александр Стэн на очереди. Слушаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Министерство образования подвело итоги набора в колледжи в этом году, сообщает Белта. Было принято 38 тысяч человек на уровень среднеспециального образования и 29 тысяч человек на уровень профессионально-технического обучения. Общий показатель на 1500 человек превысил прошлогодние результаты. В топе направлений по конкурсу искусство, здравоохранение, бизнес и управление, инженерия и инженерное дело, педагогика, производство и обрабатывающей отрасли. Популярность колледжей в текущем году среди выпускников школ и их родителей продолжает расти. Прежде всего, это связано с качественной системной профориентационной работой, которая помогает молодым людям сделать осознанный выбор в пользу престижных и востребованных специальностей. В агрогородке «Жемчужный» Барановичского района сегодня пройдет конкурс по созданию цветочной композиции среди подразделений ЖКХ Брестской области. В нем примут участие 16 предприятий ЖКХ. Каждая команда на клумбе 5x5 представит композицию на тему «Цветочные образы белорусской женщины». Участники будут использовать однолетние и многолетние растения, декоративные элементы и малые архитектурные формы. В агрогородке «Жемчужный» разместят 11 композиций, а в деревне «Новая мышь» еще 5.
0: Новости.
1: Теплоход «Фрост» снова приглашает на речную прогулку. В эти выходные первый рейс стартует в 15:30. Далее речные прогулки будут проводить каждый час. Самым зрелищным обещает стать финальный рейс в 20:30. Пассажиры отправятся в путешествие в сумерках под бортовыми огнями и в лучах включенного судового прожектора. Продолжительность одной прогулки составляет 30 минут. Чтобы на борту было уютно и не тесно, количество пассажиров ограничено до 45 человек. И в завершении информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону 29-716-44-44. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бюай» и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Даже любимый сериал смотрится как-то, ну, не очень. Праздник для тех, кто нашел свою пару, и легкий намек для тех, кто еще в поиске. Поэтому отметить его можно без всякого пафоса. Неожиданный звонок, совместный ужин или просто честное «хорошо, что ты у меня рядом есть». Кстати, можно воспользоваться и нашей обратной связью. На студийный Вайбер отправляйте свои сообщения. Номер-то я напомню, плюс 375, код 33399211. Признаться в любви, потому что вы у него или у нее есть. И точка. А после точки можно поставить запятую и, конечно, передать привет своим близким, родным, родителям. Я думаю, всем будет, безусловно, приятно. Ну и, конечно же, напомню, сегодня день надутых губ, между прочим, еще отмечается. Так что, вопреки первому впечатлению, праздник не про инъекции красоты, а про милые обиды. И сегодня разрешается слегка надуть ваши губы, но исключительно по-доброму и ненадолго, желательно до первого. Ну не дуйся. Ну не дуйся, сегодня такой день прекрасный, солнечный, пятничный, друзья. Напомню, 8.07 пока что в стране, Водомолнах радио Брест. Влад Романенко открывает новый час вместе с вами на волнах 104.8 FM, это в Бресте. Ну давайте-то подтягивайтесь, наш прекрасный район. Будем ждать ваш привет пламенные, ну и поздравления в том числе. Поэтому наполняйте эфир любую трепетом, вниманием, и у нас все обязательно сегодня получится.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
7: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
8: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
9: МТ-банк.
10: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Слухай наших.

0: Люди о людях.
1: Ну что ж, люди, а люди, друзья мои, готовы говорить до бесконечности, особенно когда такие новости перед глазами, ну, для всех фанатов Поттериана и, в общем-то, актер, который сыграл Рона Уизли во всех фильмах, 8 фильмах о Гарри Поттере, присоединится к очередной... Правда, постановки на Бродвее «Гарри Поттер и проклятое дитя», да, действительно, что уж таить в ожидании, все мы наслышаны об этом рассказе, да, который прописан, между прочим, в виде ролей, но это не мешает фанатам зачитываться до дыр, собственно, и вспоминать предыдущие части франшизы. Но на этот раз зрители увидят его героя уже достаточно взрослым, мужем и отцом. Да, вот Гринт впервые выйдет на сцену в роли Рона в 2027 году, это будет зимой и останется в спектакле на 17 недель. По словам 38-летнего актера, он не может дождаться новой встречи с ним на этом же этапе жизни, что и у него, говоря про своего героя, если что-то невероятно символичное, особенное в том, чтобы снова стать Роном Уизли сейчас, когда мы оба отцы. Это одновременно очень знакомое и совершенно новое ощущение. Но, собственно, для Гринта это не первый опыт работы на Бродвее. В 2014 году он играл в успешной постановке пьесы под названием «Это всего лишь пьеса». Да, так она и называется. Однако к своему самому известному персонажу на театральной сцене актер возвращается впервые. Ну что ж, нам остается только пожелать ему большой удачи. Я-то думаю, что она ему не помешает, да и не повредит в том числе, поскольку давно они уже сроднились с этим персонажем и вернутся, как словно пролистнуть те самые страницы своего прошлого назад. Так что Руперт Гринт или... АК Рон Уизли, мы в тебя верим. Пусть все сложится.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно и без осадков. Ветер восточный и юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня 19-21, в Пинске 21-23 выше 0, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
4: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты.
5: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

Но загадать можно абсолютно все, что угодно, вплоть до вашего личного внимания. Особенно, когда речь касается внимания на дорогах нашего Бреста и Брестской области, друзья мои. Ну вот к сообщениям мы возвращаемся, и большое спасибо отдельно хочется сказать нашему внештатному дорожному корреспонденту Сергею Автокомплекс Брест. Итак, друзья, Московская, перекресток с Партизанским в сторону города, третья полоса ДТП, поворот на проспект Республики и полоса движения прямо по Московской, движение блокировано, будьте внимательны. Небольшое сообщение, также изменен режим работы светофорного объекта на Партизанском проспекте в Бресте в районе дом номер 10. Одно из направлений движения транспортных средств теперь регулируется при помощи левоповоротной стрелки. Учитывайте данную информацию при движении на данном участке улично-дорожной сети города. Водителям напоминаем, нужно быть предельно внимательными при движении по дворам, вблизи детских учреждений и проезде пешеходных переходов. Так что, друзья, учитывая данную информацию, действительно будьте внимательны и берегите себя и своих близких. Ну а мы продолжаем далее, переходим к очередной композиции.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство. Изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Радио Брест.
9: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

Джей-Лой, Питбуль на волнах Радио Брест, как всегда, разбавляет атмосферу рабочую, атмосферу задумчивую, атмосферу человеческого внимания, друзья, к мелочам. Действительно, без этого мы не обойдемся, и без этого не существовало бы человечество в целом. Но пятница дана для того, чтобы расслабиться, отпустить абсолютно все мысли в разные стороны, как в уже. Да ладно, пусть сами возьмут и попробуют поруководить, а вы хоть в какой-то веке отдохните. Ну и, конечно же, переходите тем самым на нашу официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте. Мы подготовили для вас пост-опрос, который, как всегда, придется по вкусу. Ваша активность, ваши добрые позитивные мысли и комментарии, а также обратная связь в виде студийного вайбера все-таки соберут некую атмосферу добра, позитива и отличного настроения. Да пусть будет так, друзья мои. Ну а мы двигаемся далее. На очереди трек от Ava Max.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: Жители и гостей 6 населенных пунктов Беларуси 29 августа и 5 сентября ждут мероприятия общественно-политического марафона «17 граней единства». Региональная программа объединит семейные праздники, спортивные состязания, культурные мероприятия и интерактивные проекты. Марафон продолжится 29 августа сразу в 4 регионах страны. В агрогородке Кривляны Жабинковского района Брестской области с 14:30 на стадионе средней школы марафон станет частью района Дожинок. Для гостей подготовят семейную площадку с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству, спортивными состязаниями, викторинами и интерактивной программой с ростовыми куклами. 5 сентября марафон продолжится еще в 3 населенных пунктах. В Столине Брестской области парк культуры и отдыха станет площадкой для Полесской мозаики. Здесь организуют 17 тематических локаций. С учетом того, что Столинский район является самым многодетным в стране, особое внимание в программе уделят семьям и детям. В Беларуси завершилась вторая национальная школа ректоров. На протяжении 2 дней участие в ней принимали ректоры Брестского государственного университета имени Пушкина Юрий Голубев и Брестского государственного технического университета Андрей Парфиевич. Красной нитью через все дискуссии проходила тема «Университет будущего. Опережающая подготовка кадров. Технологический суверенитет. Воспитание в цифровой среде. Экспортный потенциал высшей школы». Итоговым мероприятием стало пленарное заседание под председательством министра образования Беларуси Андрея Иванца. В завершение второй национальной школы ректоров принята резолюция и сформирован пакет управленческих рекомендаций. Именно эти решения станут фундаментом, на котором продолжит развиваться система высшего образования нашей страны. С начала нового учебного года в Брестской области откроют 40 групп для детей до 2 лет. Об этом сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию облисполкома Татьяна Савич. Мера направлена на то, чтобы молодые мамы могли при желании выйти на работу до достижения ребенком 3-летнего возраста.
3: Потребность в этих группах уже есть, потому что молодые мамы, безусловно, хотели бы выйти на работу раньше. То есть не все. Кто-то желает 3 года побыть в декретном отпуске, кто-то раньше, кто-то совмещать работу и материнство свое вот в этот период 3-летнего отпуска по уходу за ребенком. Поэтому в Брестской области мы такие активные группы стали создавать в 2024 году. До 2024 года у нас были разновозрастные группы. То есть те группы, которые позволяли сегодня принимать детей в возрасте от года и чуть старше. Понятно, что это сложно в разновозрастной группе создавать среду для детей раннего возраста. Поэтому первые такие группы у нас появились в 2024 году. Их было немного. То есть это группы для детей в возрасте от года до 2. Их было 6. С 1 марта 2026 года мы увеличились под потребность, по запросу родителей. Таких групп уже стало 25. А сейчас 1 сентября 2026 года у нас будет работать уже 40 таких групп. Безусловно, это группы в городах Пинск, Брест, Баранович. И в районных центрах, и в сельских населенных пунктах, там, где есть такая необходимость.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 1 сентября нотариусы Брестского нотариального округа проведут бесплатные консультации для граждан. Акция приурочена ко Дню знаний. В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Брестской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей и иным. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. Санаторий «Бересте» расположен 40 километров от Бреста на берегу Рогознянского озера в окружении леса. 1 сентября он отмечает 50-летие. Изначально здесь хотели построить пионерский лагерь, но после обнаружения минеральной воды и лечебной грязи «Сапропель» открыли санаторий. Сегодня здравница специализируется на лечении сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, костно-мышечной и мочеполовой систем. Используют минеральные воды, грязелечение, физиотерапию, иглоукалывание, криотерапию, спа-процедуры. В санатории 343 места, номера разных категорий. Все корпуса, столовая, бассейн и лечебный корпус соединены переходами. Есть пляж, спортплощадки, велосипеды, тренажерный зал и диетическое питание. Ежегодно здесь отдыхают около 9 тысяч человек. Многие приезжают снова и снова, отмечая высокий уровень комфорта и заботу персонала. В зале ожидания вокзала станции Брест-Центральный открылась фото-выставка «Женщины-легенды стальной магистрали». Она посвящена женщинам-машинистам и помощникам машинистов, которые в годы Великой Отечественной войны водили поезда под бомбежками, доставляли боеприпасы, продовольствие и раненых. Эти женщины сменили легкие платья на грубую рабочую одежду и доказали, что мужество не делится по полу. По 31 августа на территории Брестской области проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения. Так, сотрудниками госавтоинспекции проводятся рейды по контролю за соблюдением водителями транспортных средств правил обгона. Госавтоинспекция напоминает, нарушение правил обгона либо выезда на полосу встречного движения в случае, когда это запрещено правилами дорожного движения, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 1 года или без лишения. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.

0: Лейтенанта Рябцева 124 плюс 375 44 719 11 11.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Ой, действительно, мало кто так печалится в конце осени или зимы. А вот последние летние денечки становятся испытанием для самых непоколебимых оптимистов. Вот здесь как раз-таки хочется вспомнить слова Рэя Брэдбери, которые звучат так: «И заклинаю вас, ну не кричите вы на всех углях, ой, вот и август, вот и осень». Ну куда же вы торопитесь, остановите настоящие летние часы. Пить по капле. Да, действительно, правда, у нас в запасе еще есть несколько пару дней летних денечков, поэтому давайте отложим грусть и тоску, но потом и проведем это лето достойно. Как минимум, поучаствуем в нашем посте и опросе, который уже опубликован на официальной странице «Радио Брест» во ВКонтакте. И звучит он, друзья мои, следующим образом. А вы же чем займетесь в последние деньки лета? Есть варианты ответа: быть может, устроите пикник, отдохнете как следует, закроете некий чек-лист, то есть тот список, который вы себе напридумывали до конца лета, обновите гардероб, либо займетесь школьно-студенческой суетой. Да, все это имеет место быть, друзья, и это актуально как никогда. Последние уходящие деньки августа, переходите, голосуйте, и в конце, как всегда, подведем итоги. Ну а далее следуем по композициям. Ольга Серябкина. Слушаем.

0: Реклама.
1: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, до конца лета осталось совсем немного денечков. В воздухе уже действительно пахнет осенью. Природа медленно, но верно меняется, намекая, что прохлада и дожди не за горами. Ну и замечается, что многие начинают как грустить и сами, наверное, не замечают этого со стороны. Но нам-то виднее. Но однажды можно обнаружить следующее, что осень не так страшна. Действительно. И лето прекрасное, оно и обернулось каким-то замечательным воспоминанием, которое хочется хранить рядышком, где-то поближе к кармашку, которая находится рядом с вашим сердцем. Поэтому, друзья, продлить эти мгновения можно, возможно и необходимо. И не только благодаря нашему пост-опросу, не только благодаря нашим напоминаниям, но и в том числе вашим ярким воспоминаниям. Делитесь. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. Плюс 3753-3992011. Ну и, конечно же, принимайте участие в нашем посте-опросе. Вспоминайте, думайте. Хотя, что думать, друзья, у вас, наверное, режим паники выкручен просто до максимума. А поскольку последние деньки, как всегда, забирает время закупок, подготовки к школьно-студенческим вещам, принадлежностям, делам, которые необходимо решить и закрыть все сию же секунду. Поэтому и такой ответ у нас тоже имеется. Так что переходите, отвечайте, как вы проводите последние деньки лета, устроите пикник, хороший отдых, позовите друзей, веселую компанию. Быть может, закройте свой необходимый список вещей, мечт, событий, которые успели накопиться за это лето, либо же обновить гардероб, отправитесь за покупочками, либо же займетесь школьно-студенческой суетой. Об этом я говорил, так что в конце этого часа тоже обязательно подведем итоги.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23 выше 0, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет!
2: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
2: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Новое большое путешествие.
7: Сынок, я здесь!
5: Папа!
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
8: Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши песни.

согласитесь, для кого-то лето – это момент отпуска и долгожданного моря, для других – это работа над собой, внутренними изменениями или, наоборот, разгрузка от всего и вся. Ну, одни хотят романтики, другие – тишины, ну, а третьи – абсолютно новых идей. Ну, а четвертых вообще не стоит трогать, потому что они, видите ли, готовятся к окончанию летнего сезона. Да, друзья, календарно лето заканчивается, и это печально, но стоит сделать поправку на приятную погоду, на замечательную теплую брестскую погоду, которая дарит нам, собственно, не Брест облгидромет, но он нас оповещает об этом, и это всегда приятно. Спасибо, конечно, всем работникам, которые имеют к этому большущее отношение, ну и, конечно же, спасибо большое людям, которые, ну, в какие-то моменты могут просто потерпеть непогоду, которая, да, и так же бывала у нас за время летнего периода. Но мы-то решили выяснить, собственно, чем же вы займетесь-то, вот последние летние деньки, какие мысли посещают вас на этот счет, будоражит ли это вас и заставляет, наверное, просто задуматься и где-то отключиться моментально от рабочих обязанностей, друзья. Ну, пора бы проснуться и перейти к нам на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте и проголосовать, ответив на вопрос, как же вы проведете последние деньки лета. Есть такие варианты, как устроите пикничок, закройте чек-лист, обновите гардероб, либо займетесь школьно-студенческой суетой. Все это предоставлено для вас в полном объеме. Переходите, делитесь своим мнением. Ну и не забывайте о правилах, о простых правилах начала учебного года. Действительно, стоит обратить внимание, кто будет детей возить в 9-ю школу. Будьте внимательны, посмотрите, как изменилось направление движения по прилегающим улицам, и чтобы не попасть в неловкую ситуацию 1 сентября по правилам движения. Еще раз огромное спасибо вам, Сергей Автокомплекс, конечно же, за оперативную информацию. Будьте внимательны, друзья, впереди начинается школьный период, конечно же. Рано-рано поздравлять вас всех, мы обязательно этим займемся совсем скоро. Ну а пока предлагаю ненадолго прерваться и послушать очередную композицию от Эда Ширана и Мартина Гаррикса.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио «Брест».

и хиты на волнах радио Брест все-таки оставляют нас неизгладимое впечатление и отпечаток того, что лето все-таки удалось, друзья. И мы готовы подтверждать это раз за разом благодаря нашим песням, благодаря любимым композициям, которые все-таки действительно есть и имеют место быть в нас, наших сердцах, наших поступках и мыслях, друзья. Но, тем не менее, психологи и специалисты по ментальному здоровью сходятся во мнении, что главное в последние дни лета — это отказаться от попыток успеть все ради галочки и сфокусироваться на осознанном проживании момента. В общем-то, друзья, чтобы завершить сезон мягко и защитить себя от осенней хандры, предполагаемой, специалисты рекомендуют придерживаться некоторых правил. Ну, во-первых, отказаться от марафона впечатлений. Действительно, не пытайтесь в экстренном порядке доедать недоеденные шашлыки или бросаться во все несовершенные прогулки. Делайте это по мере ощущений и своих внутренних хотелок. Если не хочется, то посвятите время своей семье, прогулке, поездке, возможно, отдыху, да, в санатории, да, это я к вам обращаюсь сейчас. Сережа, Сергей, автокомплекс Брест действительно отдыхает в санатории последние деньки лета, мы вам правда завидуем, ну, в хорошем смысле этого слова, поэтому гордимся, что наши брещане и белорусы выбирают качественный отдых, когда действительно можно махнуть рукой на какое-то обстоятельство, да, которое вот, ну, не позволяло вас отпускать тот самый санаторий или те самые моменты отдыха, поэтому спасибо, что делитесь этим, ну и, конечно же, оставайтесь вместе с нами. И Вячеслав тоже поделился, что главное, чтобы не заканчивалось лето в душе, с чем мы на 100% согласны, Вячеслав, это действительно так, и придерживается большинство, если не все, наши брещане, гости и, конечно же, белорусы. Друзья мои, оставляйте частичку лета всегда рядом с собой и возвращайтесь к приятным воспоминаниям. Это не вредно. Ну что ж, а я готов подвести итоги и все-таки рассказать, как многие из вас проводят последние деньки лета со 100%-ным «да, устраиваете пикники». Значит, встречаетесь с близкими, родными, делаете это с большим удовольствием и, конечно же, проводите это жарко, шашлычно, музыкально, в том числе громко, с большим количеством эмоций. Но я все-таки поделюсь с вами еще одной приятной эмоцией, особенно для тех, для кого эта тема будет актуальна. В следующем часе у нас появится гость, заместитель начальника отдела строительства Брестского горосполкома. Поговорим об арендном строительстве, об арендном жилье, в общем-то, тема, которая переживает раз за разом очередной бум, и я думаю, у многих из вас появятся вопросы, вы всегда их можете задать нам на наш студийный вайбер плюс 375-код-33-399-2011. Так что не прощаемся, переходим в следующий час. Ну а далее к композициям.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Брестской области за прошедший период года в студотрядах БРСМ отработали практически 4900 подростков. Об этом сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Брестского облисполкома Валентина Зданевич. Она подчеркнула значимость организованной занятости подростков. Главный инструмент профилактики – контролируемый и полезный досуг несовершеннолетних и временная трудовая занятость. Данные за январь-июнь свидетельствуют об устойчивом росте охвата подучетных категорий. Свободное от учебы время трудоустроены около 6 тысяч человек из числа несовершеннолетних, сказала Валентина Зданевич. В Новомышском аграрном колледже Барановичского района оборудуют лабораторию точного земледелия. Об этом сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Савич. Это первая такая лаборатория в Брестской области. Она включает современные цифровые тренажеры, позволяющие моделировать реальные процессы управления сельскохозяйственной техникой. В лаборатории установят систему автоматического вождения трактора двух моделей и систему управления опрыскивателем. Учащиеся колледжа смогут отрабатывать навыки, связанные с цифровыми технологиями в земледелии, рассказала Татьяна Савич. Кроме того, в колледже обновлены лаборатории устройства агрегатируемой техники и оборудования, теории конструкции двигателей, устройства колесных тракторов и самоходных машин, а также мастерская по техническому обслуживанию автомобилей.
0: Новости.
1: В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. Установлено, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Он пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта дана правовая оценка. И в завершение. Сегодня пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Первый и главный урок – безопасность». Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями и водителями. Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах движения на велосипедах и средствах персональной мобильности, ответственности за нарушения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: исполкома Панасюк Вадим Александрович. Вадим Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня тема государственного арендного жилья вызывает действительно огромный интерес. Вадим Александрович, расскажите, каковы масштабы строительства в Бресте вот на данный момент?
1: Ну вот до конца года мы планируем еще сдачу двух целых домов, где будут арендные квартиры. Это в частности по улице Крушинской и по улице ГУБК. По Крушинской у нас будет 118 квартир, все будут арендные, по ГУБК 87 квартир. И в конце года еще будет сдача по улице Карьерной, там будет 27 квартир. Вот. Ну, в этом году строительство большое было. Так вот, даже если сравнить какую-то статистику, то получается, что за прошлый весь год мы сдали 156 квартир, а за этот год на сегодняшний день уже 256 квартир арендных.
0: Так.
1: Вот. Ну и спрос, конечно, на них большой.
0: Приличный. Да, действительно, приличный. Вот все-таки такая тема тоже актуальная для наших радиослушателей, вообще для жителей города Бреста. Вот какие микрорайоны нашего города, вот в том числе вот центр, восток, Ковалева, вот наиболее популярны у арендаторов и почему?
1: Все.
0: Абсолютно все.
1: Абсолютно все. Другое дело, что Юзамыр Пятый, Вулька, Ковалевка, Южный, Восток, ну, центр, это вопросов нет. Там очень много пишет заявлений людей. Но Речица, Дубровка чуть меньше, но все равно как бы не было таких квартир, чтобы мы по два раза просто так сдавали, никто не писал. Никто. Всегда все пишут. Ну, 4-5 заявлений на квартиру, даже на те, да, абсолютно всегда есть.
0: То есть как бы градация роста, она и заметна. Но вот как бы за счет того, что я понимаю, что у нас и много молодежи сейчас, я так полагаю, что есть люди, которые приезжают в Брест, и это касается молодых семей. Ну вот хорошо, а кто имеет все-таки первоочередное право на получение таких квартир? Был ли список вообще расширен?
1: Нет, люди, которые имеют право на первичное получение, это они определены 111 статьей Жилищного кодекса, соответственно, и указом президента 339, в который входят там также и молодые специалисты, и, так скажем, преподаватели, медики, но у них есть определенные ограничения, контракт должен быть заключен на 5 лет в обязательном
0: порядке,
1: да. Также тренера детских, юношеских спортивных школ, училища Олимпийского резерва, именно тренера. Вот, потому что обращаются, что, возможно, спортсменам нет, только тренерский состав. Ну и, соответственно, военнослужащие, работники, приехавшие из другого населенного пункта, но тут тоже есть такое, что они... Замена в городе Бресте данного работника невозможна. То есть нету такой специализации у работника, и поэтому он приехал из другого населенного пункта, соответственно, наш, и поэтому может претендовать на получение арендного жилья.
0: Вот, кстати, да, об этом мы и поговорим в следующем выходе. Если у наших радиослушателей появились вопросы, ну, все-таки попытаемся как-то ответить на них. Вы всегда можете оставить их здесь, на нашем студийном вайбере. Я напомню, номер плюс 375-33-39-20-11. Напомню, что у нас в гостях сегодня заместитель начальника отдела строительства Брестского горосполкома Панасюк Вадим Александрович. Говорим мы на тему строительства арендных домов, так что обращайтесь, но сейчас прервемся на композицию. Не переключайтесь.
2: Полезный разговор. Слухай наш.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Итак, здесь 18 в стране. Продолжаем тему арендного жилья вместе с нашим гостем, заместителем начальника отдела строительства Брестского горосполкома Панасюк Вадимом Александровичем. Вот действительно один из самых волнующих вопросов на сегодня. Можно ли в итоге выкупить арендную квартиру в собственность?
2: Ну, в настоящее время каким-то нормативным документом не определено, что в областных центрах можно будет выкупить арендную квартиру. То есть как по жилищному кодексу, так определено, что арендные квартиры выкупу не подлежат. Это все больше, наверное, для населенных пунктов с численностью до 20 тысяч человек. В областных центрах нельзя.
1: Ну вот когда вот и куда в случае чего обращаться брещанам, которые хотят подать заявление, да, на арендное жилье от государства, и какой вот первый шаг нужно сделать уже сегодня? Ну и вообще, где взять необходимую информацию по свободным арендным помещениям?
2: Ну, вся информация по арендным помещениям, которые сдаются в аренду, у нас размещается на сайте Брестского горосполкома, Брест-Сити.Гов.Бай. Именно вот часто задают вопрос, почему нет на сайте объявления. Но люди заходят в архивы. То есть в поисковике, что первое появилось, вот они на это... Нет, именно на сайте горосполкома рубрика «Жилищное обеспечение» под рубрика «Арендные жилые помещения». Там всегда размещаются объявления. В объявлениях указан срок подачи заявлений. Заявление подается в службу «Одно окно», согласно процедуре 1.1.18 перечня, и рассматривается. Вот также в объявлениях указывается адрес, то есть человек пишет заявление на один адрес, и также в заявлении указывается стоимость арендного жилья. Ну, на сегодняшний день она составляет 6.75 за метр квадратный общей площади, меняется она раз в год, когда меняется базовая величина. Вот. Ну, так для информации можно сказать, что, допустим, вот в 2025 году у нас было подано 1525 заявлений, а предоставлено 156 квартир.
1: Так.
2: В этом году уже подано 1490 заявлений. Вот. И когда рассматривается заявление, так скажем, в соответствии с законодательством предоставляются арендные жилые помещения гражданам, кто по очередности, кто раньше стал на очередь нуждающихся. Вот. Допустим, вот на те же, как говорится, востребованные направления, так скажем, Ковалевка и ЮЗМР, на каждую квартиру может написать до 17 человек.
1: Ну,
2: на один адрес. Вот. Пишут как бы те люди, которые не стоят на очереди, но тут получить арендное жилье, скажем так, 1% из 100. То есть вдруг повезет. За прошлый год мы тем, кто не стоит на очереди, одно жилое помещение. И то оно было в районе Гершон. Не востребовано, никто не написал из нуждающихся на это арендное жилье, поэтому мы предоставили одному человеку, было одно заявление. В основном пишут, ну, большой объем. Вот самое большее было, это 22 человека на одно жилое помещение написали. Это был тот же ЮЗМР-5.
1: Вот действительно, мы знаем, что в Беларуси получение арендного жилья напрямую влияет на статус очередника. Вот поговорим об этом уже в следующем выходе. Друзья, если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к нам, еще написать. Да, конечно.
2: Да, и еще вот относительно очередников. Если вы получаете арендное жилье, стоите на очереди, и арендное жилье составляет более 15 метров на человека, вы снимаете с учета нуждающихся.
1: Вот это очень важная информация, друзья мои. Поэтому я так полагаю, что вы можете задать вопрос нам, если вам стало что-то непонятно, либо наоборот уточнить. Да, для этого есть наш студийный вайбер. Пишите плюс 375-код-33-399-00-11. Совсем скоро вернемся к актуальным вопросам на сегодня, вопросам арендного жилья. Ну а пока оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно и без осадков. Ветер восточный-юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 21-23 выше 0, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио.

0: Полезный разговор.
1: Итак, друзья, продолжаем тему арендного жилья и строительства. Как всегда, переходим к актуальным вопросам. А вот, Вадим Александрович, все-таки что происходит с старым арендным фондом в Бресте? То есть проводит ли там повторный ремонт, да, вот в освободившихся квартирах, прежде чем выставить их для новых жильцов?
2: Да, все квартиры, которые освободились и требуют какого-то косметического ремонта, они этот ремонт получают. Нам, мы даем запрос на облсполком, облсполком выделяет деньги, и, соответственно, мы проводим ремонт за счет собственных средств. Но есть у нас такие еще квартиры, которые требуют небольшого косметического ремонта сравнительно. И те же востребованные находятся в тех же районах. И сейчас нам позволяет, вот, допустим, принят указ президента 38, позволяет эти квартиры сдавать гражданам без выполнения косметического ремонта. То есть определяется смета, сумма ремонта и соответствующие работы, и данные квартиры размещаются там же, в одном, на сайте Брестского горосполкома, объявление, принимаются заявления граждан, и если гражданин получил такую квартиру себе в найм, соответственно, получает смету с определенным количеством работ, которые он должен выполнить, и суммой по каждой работе, которую он не должен превысить. То есть там фиксированная сумма по каждому виду работ. Соответственно, делает ремонт в течение 6 месяцев с момента заключения договора найма. И после того, если он успевает отчитаться до срока 6 месяцев, подбивается сумма, и эта сумма, соответственно, вычитается из арендной платы. То есть это может быть там 3 месяца, год, полгода, в зависимости от суммы выполненных работ.
1: Угу. Так, ну вот если хорошо, с повторным ремонтом за счет бюджета это понятно. А вот если уже подвести черту, да, нашего с вами разговора, вот для кого сегодня государственная аренда в Бресте — это вот реальный шанс решить свой жилищный вопрос, а для кого это пока только, ну, такая некая иллюзия, да, и стоит ли ждать серьезных изменений в этой сфере в ближайшие годы?
2: Ну вот те, кто стоит на очереди, не имеет права, допустим, с господдержкой построиться. За счет собственных средств тоже как бы не совсем в настоящее время может построиться, но ему надо улучшить жилищные условия, так как он проживает там либо в общежитии, либо снимает квартиру. Соответственно, сумма съема квартиры у государства, ну, ниже однозначно, и она фиксирована, и ты понимаешь, что ты проживешь как минимум 5 лет однозначно.
1: Да, конечно.
2: Дальше, если у тебя нет никаких задолженностей, либо еще каких-то нюансов, продлевается снова на 5 лет аренда, то есть ты спокоен за то, что тебя оттуда в какой-то момент просто не попросят. Не попросят. Да, ты можешь там и 5, и 10, и 15 лет, и сколько угодно жить. И сумма оплаты тоже, в принципе, фиксирована на год. То есть ты с начала года понимаешь, что ты будешь определенную сумму платить, и дальше как бы она не повышается, не зависит, так называемое, от определенных нюансов.
1: Нюансов, да.
2: Да, то есть... Ну, если вы не очередники, это молодые специалисты. Угу. То есть для них тоже, в том числе для них, так скажем, сдается определенное количество квартир, и они могут написать заявление, соответственно, подать ходатайство от организации, которая они направлены на работу, и, соответственно, тоже получить и не жить там, допустим, в общежитии, либо не снимать квартиру. И для них еще, тех же молодых специалистов, уже стоимость, те, кто получает как неочередники, соответственно, стоимость у них 10% от общей стоимости. Да. Но там, если однокомнатную квартиру получают, то это вся стоимость. Вся площадь нормируется по 0,68 копеек, грубо говоря. Вот. А если это двухкомнатная квартира, то, соответственно, 20 метров на человека. Один человек 20 метров, а дальше по полной стоимости. Два человека 40 метров по льготной стоимости, а дальше по полной стоимости общей площади. Вот. Ну, конечно, все, кто стоит на очереди, в принципе, имеют шанс, как говорится. Если для них это интересно, то... попробовать и получить квартиру, и как бы.
1: Ну да, то есть шанс реальный, друзья, да. Поэтому да, упускать его тоже не следует.
2: Те, кто не стоит на очереди, конечно.
1: Ну, соответственно,
2: очень-очень маленький шанс получить, потому что спрос на сегодняшний день реально большой. Большой, да. От 4 заявлений на квартиру до вот 22 заявлений поступает.
1: Ну, собственно, это реальная цифра, друзья, это не шутки, поэтому, ну, будьте бдительнее, да, собственно, успеть. Необходимо для тех, для кого это жизненно важно и жизненно необходимо, да, я повторюсь. Вадим Александрович, вот в случае чего и куда можно обратиться просто за консультацией, да, и за какими-то уточняющими вопросами, вот по арендному жилью?
2: Ну, это можно в Брестский горосполком, кабинет 204. С 8.30 до часа, с 2 до 17.30, либо по телефону 30.18.88.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за содержательный диалог. Мы, надеюсь, так хотя бы по верхам просто пробежались и немножко приоткрыли тему арендного жилья. Если у вас появились вопросы, вы можете действительно обратиться в Брестский горосполком, ну или позвонить по номеру телефона. Но я напомню, что в рамках полезного разговора у нас сегодня был гость, заместитель начальника отдела строительства Брестского горосполкома Панасюк Вадим Александрович. Ну а мы с вами прощаемся уже до понедельника в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Я с вами прощаюсь. До свидания. Пока.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Брестской области за первое полугодие жильем обеспечили более трети нуждающихся многодетных семей. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Андрей Слуцкий. Многодетным семьям уделяется особое внимание. Их количество на учете постепенно снижается, а работа по обеспечению жильем ведется системно. В 2026 году в области планируют улучшить жилищные условия 1480 многодетных семей. И уже за первые 6 месяцев жильем обеспечены более трети из них. Строительство индивидуального жилья остается одним из ключевых направлений. С 2021 по 2025 год индивидуальными застройщиками в области введено в эксплуатацию более 10,5 тысяч жилых домов.
2: Год белорусской женщины.
1: Открытое акционерное общество «Ведомлянское» – одно из лидеров Каменецкого района по производству мясомолочной продукции, выращиванию кормов и семян трав, а также зерновых и крупяных культур. Предприятие особое внимание уделяет обновлению машино-тракторного парка. За последние несколько лет хозяйство приобрело энергонасыщенные трактора, грузовики, сеялки, широкозахватные культиваторы и десятки единиц различной техники. Для работников созданы комфортные условия на мехдворе. Сюда на протяжении 25 лет загоняла свой МТЗ на ночевку механизатор Галина Иванюк. Она уже давно на пенсии, но всегда с теплотой вспоминает годы, которые провела за рулем трактора. За время работы механизатором она управляла разными моделями МТЗ. Последним, на котором проработала до пенсии, был президентский трактор, который Галина Васильевна сама пригнала из столицы.
0: Новости.
1: В Бресте 20-летняя девушка попалась на удочку мошенника. Нашла в телеграм-объявлении о съемной квартире, обсудила с владельцем условия, перевела залог 150 рублей. После этого хозяин перестал отвечать. Милиция выяснила, квартиру в самом деле сдавал не тот, кто писал. Настоящий владелец уже больше года живет за границей, и объявление разместил 33-летний минчанин. Кстати, осенью таких схем становится больше. Студенты и молодые специалисты активно ищут жилье. Гражданам напоминают простые правила. Всегда просите документы на квартиру, попросите владельца показать комнаты по видеосвязи, не платите аванс до подписания договора, а если все же платите залог, берите расписку и прописывайте условия возврата. И в завершение. Православные верующие сегодня отмечают один из великих 12-х праздников Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В праздник православные священники совершают службу в голубых облачениях. Праздничное богослужение начинается накануне и проходит в виде торжественного всенощного бдения с литией. На следующее утро, в самый день Успения, служится божественная литургия. Ранее существовала народная традиция. В день Успения в храм приносили семена и колосья для благословения. Благословение и освящение, а на поле оставляли немного несжатых колосьев. Таким образом, жнецы надеялись вернуть земле силу, потраченную ею на выращивание урожая. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: Реклама.
1: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Девочки, вперед!
1: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. В Брестской области реализуют масштабную программу по обновлению и модернизации учреждений здравоохранения. В списке ключевых объектов находится Ипинская центральная больница, реконструкция которой, согласно договору строительного подряда, началась в июле 2024 года, а окончание работ намечено на 2028. По информации Управления капитального строительства города Пинска, освоено 32% выделенных в этом году средств – 15 миллионов рублей. Всего в 2026 на реконструкцию Пинской больницы Банк развития Республики Беларусь предоставил 47 384 тысячи рублей. В эту сумму входит стоимость медицинского оборудования. Напомним, реконструкция больницы предусматривает 7 этапов. В настоящее время начаты работы по реконструкции двухэтажной части здания, где будут располагаться рентген-кабинет и операционные. В Беларуси запущен удобный формат электронной подачи заявлений по административным процедурам через портал «Е-послуга». Система сама запрашивает сведения из госорганов, полностью избавляя людей от сбора бумажных документов, а выданные электронные справки имеют полную юридическую силу. О том, как войти в систему и получить электронную услугу, рассказала заведующий сектором по проведению обязательной юридической экспертизы Главного управления юстиции Брестского облисполкома Евгения Круликовская.
2: Чтобы войти в систему, не обязательно иметь ID-карту или электронную цифровую подпись, за которые нужно платить. На портале есть разные способы авторизации – через номер телефона, e-mail или через уникальный идентификатор, который выдают в любой службе «Одно окно». В настоящее время онлайн можно записать ребенка в садик и получить направление, заказать справку о размере пособия, о составе семьи, о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом все это можно сделать, не выходя из дома. Получить электронную услугу можно либо через приложение на телефоне, либо через браузер. Главное преимущество портала в том, что он превращает сложные государственные процессы всего в несколько кликов мышкой или касания экрана.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Барановичском районе готовится провести соломенный баттл. Соломенные тюки – это не просто наш излюбленный фон для фотосессий на родных просторах, но и благодатная почва для дизайнерских решений. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в «Жемчужный». К областным дожинкам там готовятся не только хозяева праздника. Свои соломенные композиции создают и другие районы Брещины, которым предстоит удивлять гостей креативом и мастерством. Некоторые участники уже раскрыли карты. Из обычных тюков выросли огромная книга, дерево, соломенная красавица с целым семейством и другие конструкции. В ход идут ткань, орнаменты, цветы, рисунки. До праздника еще есть время, а значит, соломенная арт-галерея продолжит пополняться, информирует интернет-портал «Наш край». И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: приходится в пятницу. По той простой причине, что совсем чуть-чуть, полдня, и там выходные. Вот с этим я вас уже поздравляю. Ну, а меня зовут Алексей Лихович, и это дневное шоу «Будни – это легко». Делаем будни легкими, делаем настроение прекрасным, и вы в этом мне помогаете, потому что вы настроили свои приемники на нашу волну. Ну что ж, в ближайшее время, конечно же, только полезная и интересная информация. Расскажу, чем знаменателен день сегодняшний. Также поведаю, как лучше всего развлечь себя сегодня и в ближайшее время в рамках афиши. Ну и так, просто новости для легкого настроения и прекрасного, как говорится, самочувствия. А что у нас по части музыки? Здесь у нас Джен Дезона и Шеги и Пиенсас. Чуть пораньше Hello March и At the End of It All. И Теофилус Лондон Гэлакси буквально через одну музыкальную композицию уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: будни это легко.
1: А еще легче их сделать, если знать, какие праздники, какие прекрасные события произошли именно в этот день. 28 августа на календаре. Давайте посмотрим, чем знаменателен этот день. Так, 28 августа празднуется, из несерьезных праздников, день второй половинки. Причем праздновать его могут все те, у кого она есть, и те, кто в активном поиске ее. Почему бы нет? День военного медика. День столяра и плотника. Прекрасный праздник, вообще прекрасная профессия. Тот самый вкуснейший запах, аромат древесины. Это что-то волшебное. Вот почему, кстати, парфюмеры иногда древесные запахи берут в свои композиции. В Костроме уже 19 лет празднуется день котлет. Почему бы нет? Очень даже вкусное, приятное блюдо. Если его хорошо приготовить, самое главное – отжать жир при помощи бумажных полотенец. Так, интересный праздник, день надутых губ. Тут у меня вопрос, к чему этот праздник? Этот праздник празднуют либо девушки, которые их надувают, или парни тоже бывают, иногда так делают, либо празднуют пластические хирурги, которые их тоже надувают, но уже согласно штатному расписанию. Давайте посмотрим, какие события случились именно сегодня, 28 августа. В 1851 году было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой. Хорошо. В 1845 году вышел первый номер легендарного журнала Scientific American. В 1937 году была основана японская автомобильная компания Toyota. Владельцы, автовладельцы данной марки, поздравляем вас. Можете друг друга поздравлять с 13 до 14. Очень даже приветствуется. Кто родился 28 августа? Известный писатель, очень всем известный писатель Иоганн Вольфганг Гёте. Также писатель Андрей Платонов. Сегодня день писателя какой-то. День писатель Аркадий Стругацкий вместе с братом. Они подарили нам прекрасное произведение «Понедельник начинается в субботу». Именно на его основе был снят знаменитый новогодний фильм «Чародей». Поэт Геннадий Буравкин и актрисы Наталья Гундарева и Дженнифер Кулич. Кто сегодня празднует именины? Именины сегодня празднуют Мария, Александр и Максим. Так что, если есть среди ваших знакомых таковые, то обязательно поздравьте их. Я думаю, обязательно они есть. Так что пользуйтесь с 13 до 14. Все озвучим. Там у нас час приветов, поздравлений для вас запланирован. Оставайтесь вместе с нами в середине этого часа. Не пропустите прогноз погоды.
0: Радио. Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков, днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, местами 5-10 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: будни это легко.
1: 12.38 на эфирных, обеденный перерыв у многих уже не за горами, вот и про еду мы сейчас с вами и поговорим. Представляете, вы едете куда-нибудь в автобусе, а вам там суши подают. Да, такое возможно, такое будет. Первый в мире большой мобильный суши-ресторан с конвейерной лентой под названием «Суши Бас» откроется в октябре 2026 года в Токио. Этот 70-минутный тур, начинающийся и заканчивающийся на Токийском вокзале, проведет вас по Сибуе, Гинзе, Асакусе и другим районам, предлагая при этом суши в неограниченном количестве. Вот представьте себе, вы путешествуете по Токио на автобусе, а суши вращаются у вас прямо на глазах. Этот уникальный туристический опыт дебютирует в октябре 2026 года, как я это говорил. Проект беспрецедентный. В рамках него на втором этаже двухэтажного автобуса с открытым верхом будет установлена настоящая конвейерная линия для суши. Система проста. Суши, приготовленные на кухне на первом этаже, доставляются на второй этаж лифтом внутри вагона, а сотрудники размещают их на конвейерной ленте. Пассажиры могут наслаждаться неограниченным количеством суши во время примерно 70-минутной поездки. Автобус отправляется и возвращается на парковку Кодзибаси рядом с Токийским вокзалом и намеренно не имеет фиксированного пункта назначения, а курсирует между популярными туристическими местами Токио. В принципе, идея хорошая, идея неплохая, только вы представьте себе, ну, знаете, палочками-то есть как бы удобно, но, в принципе, не совсем свойственно нам. И вот для меня иногда искусство просто обмакнуть суши, обмакнуть ролл и потом этим роллом не отметить все, что и свою одежду, и все, что вокруг стола происходит, потому что как бы тяжеловато. А тут, если это все еще и едет, ну, не знаю, у меня почему-то ассоциация возникла с классическим плацкартом: вареное яйцо, помидор, курица. Ну, вот как-то так. Почему-то другая ассоциация. Ну, и какая еще вообще ассоциация может возникать, кроме еды, когда на часах там 12:40? Оставайтесь вместе с нами. А прямо сейчас в эфире Биби Рекса и Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: будни – это легко.
1: Итак, без пяти час на наших эфирных. У нас, кстати, дорогие друзья, есть сообщение от нашего дорожного корреспондента. Его зовут Александр. Итак, Александр, вот о чем нас предупреждает. Московская вся улица встала в большую пробку в сторону центра на перекрестке с Пионерской из-за ДТП. Посему объезжайте. Александр, спасибо. Огромная, очень ценная информация. Да-да-да, обеденное время, час пик, да еще и пятница. Это как раз-таки время для пробок и ситуации, затрудняющей движение. Еще раз напомню, Московская стоит вся в пробке в сторону центра на перекрестке с Пионерской из-за ДТП. Посему объезжаем. Ну, а вот чтобы в пробке было не скучно, и, кстати, в эту самую пробку, тот, кто в ней стоит, ему можно передать привет, и все это очень даже получится у вас с часу до двух, потому что час приветов и поздравлений вот уже через несколько минут ворвется на наши эфирные волны. Так что не стесняйтесь, пишите, для чего напоминаю вам наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Вот именно то время, с часу до двух, когда все ваши самые лучшие слова прозвучат в нашем эфире. Пишите, очень жду.
2: Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. В столицу Дня белорусской письменности город Костюковичи 2 сентября из Минска отправится международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Как сообщает официальный портал Белорусской православной церкви, экспедиция проследует по территориям Минской, Пинской, Борисовской и Могилевской епархии. Шествие будут сопровождать святыни, успевшие стать его символами. Лампада с благодатным огнем от гроба Господня и чудотворная Загорье Столовичская икона Пресвятой Богородицы. Маршрут экспедиции следующий. Минск, Святое поле близ деревни Загорье Барановичского района, Березино, Кличев, Бобруйск, Могилев, Горки, Мстиславль, Костюковичи. Его протяженность составляет 1270 километров. В Брестской области в июле текущего года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 2865 рублей 90 копеек. В Комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома назвали топ отраслей самым высоким уровнем заработка. В этот список вошли информация и связь, горнодобывающая промышленность, производство транспортных средств и оборудования, производство продуктов питания, строительство, финансовая и страховая деятельность, промышленность. В социальной сфере в регионе самая высокая заработная плата в здравоохранении. На уровень зарплаты влияют степень образования и квалификация работника, стаж работы, установленные размеры стимулирующих и компенсирующих выплат и другие факторы. С перечнем предлагаемых свободных рабочих мест можно ознакомиться в Общереспубликанском банке вакансий. Наниматели размещают актуальные вакансии, в том числе с заработной платой свыше 3000 рублей.
0: Новости.
1: В пункте пропуска Брест пресекли попытку незаконного перемещения через границу специализированного оборудования для патронов. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Следовавший из Польши на легковом автомобиле Audi 34-летний гражданин Беларуси для прохождения границы выбрал зеленый коридор и подтвердил, что у него нет подлежащих декларированию товаров. При этом мужчина в личных вещах спрятал 32 единицы приспособления оборудования для изготовления и перезарядки патронов. Таможенники их обнаружили при досмотре его дорожных сумок. Общая оценочная стоимость изъятого составила более 22 тысяч рублей. В Брестской таможне начат административный процесс. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. Зубрфест Беловежской пущи, два дня музыки и активного отдыха. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 метров в секунду. Днем с переходом на юго-западный 5-10. Порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, местами 5-10 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 22-24.

0: Кино, попкорн – это очень даже интересная задумка на этот вечер или вообще на выходные. Ну, а можно, конечно, еще и по-другому разнообразить свой отдых и, конечно же, свои выходные. Но это будет в афише, это будет в части следующем. А вот прямо сейчас открываю то самое интерактивное, теплое и доброе время. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. У вас есть уникальная возможность прозвучать на наших волнах. Все случится, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 3-99-00-11, код оператора 33, смс-портал 9900. Да-да, дорогие друзья, привет, поздравления, признание в любви, любое ваше желание поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими, друзьями, все это с часу до двух на Радио Брест. Давайте посмотрим, что уже есть к этому времени. Есть от Вероники сообщение, к нему и перехожу. Здравствуйте, передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю. Завтра увидимся, родной мой. Так, приветик Илье улетел. Ну что ж, пишем. И, кстати, да, есть такой небольшой лайфхак. Хотите, так называйте. Если вы написали и ждете того, что привет прозвучит, обязательно, если вы слышите мой голос, вы уже написали, слышите мой голос и ждете, что вот-вот прозвучит привет, обязательно включайте видео, записывайте, делайте приемничек погромче, записывайте то, как этот самый привет звучит на наших волнах. Во-первых, это у вас останется вам на память. Во-вторых, даже если адресат случайно не услышит то, что это прозвучало по радио, вы обязательно сможете ему переслать. Ну, а также можете выложить это в социальных сетях, в Инстаграм, в ТикТок, пожалуйста. И не забывайте ссылаться на нас, поставить ссылочку на Радио Брест. Все, все, что мог, объяснил, расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Минелли и Could Be Something. Чуть пораньше. Ангелина Пивер, красавица-брещанка, ее композиция «Листок». Alan Walker и A World I Don't Know буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок, так что оставайтесь с нами.
1: Радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, 13.24 на эфирных. В самом разгаре наш час приветов и поздравлений. Только вот час чего? Их нет. Хотелось бы, чтобы они появились, хотелось бы, чтобы они были. У вас есть такая возможность всего один час в этом дне. Так что воспользуйтесь ею пренепременнейше. Поделитесь хорошим настроением. Может быть, кто-то сделал долгожданную покупку, кто-то сделал долгожданное приобретение и как раз-таки хочет порадоваться этому. Напомните ему об этом. Ну как, напомните, то есть... разделить с ним эту радость, именно пусть его самое радостное событие прозвучит на наш эфир. Ну, поводов может быть масса, поводов может быть много. Я, кстати, вот в прошлом часе рассказывал про праздники сегодня, про то, кто сегодня именинник, и это тоже, пожалуйста, это тоже сюда. Это все час приветов и поздравлений. И для него существуют те самые эфирные контакты 3990011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Очень даже жду.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков, днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, местами 5-10 градусов, днем 22-20. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 22-24.
2: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что, без 22 на наших эфирных уже не так много времени осталось для лучших приветов и поздравлений. Что у нас есть к этому времени от Ольги? Здравствуйте, добрый день, Радио Брест. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Не грустите, привет вам от Владюхи. Ну что ж, Владислав и Ольга, вам личные от меня и от всей нашей огромной армии радиослушателей привет. Спасибо огромное. Хорошего настроения вам в эту пятницу. Ну и, конечно же, прекрасных выходных. Благо, погода обещает быть прекрасной и замечательной. Но это пока что все, кстати, по части сообщений. Времени остается, как я уже говорил, не так много. У вас есть еще возможность, шанс, скажем так, успеть в последний вагон написать и порадовать родных, близких, друзей теплым, добрым словом. Пожалуйста, пишите. Для этого и работают, и трудятся неустанно наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33. И не забывайте про наш смс-портал 9900. Не давайте ему грустить. Тем более, что там все очень легко и просто. Там не нужен даже смартфон с простой Nokia 3310 простым сообщением на смс-портал 9900 можно отправить ваше сообщение, чтобы я обязательно их озвучил. Пишите, не стесняйтесь, очень даже жду. Буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок уже будет заключительный выход с приветами и поздравлениями на Радио Брест. Так что постарайтесь успеть.
1: Радио

0: Реклама.
1: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет.
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну
4: и найдем моего папу.
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь.
4: Папа.
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Знай наших.

0: Итак, 13.54 на эфирных. Финал часа приветов и поздравлений на Радио Брест. Но перед этим есть сообщение от дорожного корреспондента, которого зовут Сергей. Так, 28 июля в сторону Цветотрона. Что-то там, что не указывается. Ну, либо пробка, либо ДТП, но будем знать, что там что-то не то. Также московская остановка Беларусьбанк в сторону центра ДТП. И все там. Мопрат чуть дальше, ближе к центру Мопра, перед Кобринским мостом ДТП будет пробка. Да, Сергей, наш такой автооракул. Так, на Кобринском мосту в сторону центра аварии, также уже в сторону востока также авария. Ну, в общем, как-то там, если есть возможность, хотя тут практически центральная артерия города Бреста, этот участок стоит объезжать. Спасибо, Сергей. Так, есть у нас еще и привет. Он, походу, будет у нас сегодня заключительным. Да, смс-портал пустой, и есть у нас заключительное сообщение. Так, ну подожди, дайте хоть привет передать, я не понимаю. Так, Пионерская в сторону Купалы, в крайней правой ДТП. Так, все остальное, Яндекс.Карты, пожалуйста, смотрите, там будут информация о пробках. Так, все, час приветов, поздравлений, все-таки это что-то более позитивное. Здравствуйте, любимое радио, здравствуйте, Марина. Передайте привет швейному цеху предприятия «Дельфа», а мы, в свою очередь, передаем привет вам, слушаем вашу волну и работаем. Да, приветик улетел. Я так полагаю, в город Баранович. Интересно, какая там у нас сегодня погода. Вечером буду там. Сам оценю на себе, как говорится. Спасибо всем тем, кто участвовал в части приветов и поздравлений. Низкий вам, как говорится, поклон. Этот час мы сделали вместе с вами. И вместе с вами мы переходим в час следующий, где также масса интересной и полезной информации. Ну, а пока что только хорошая музыка. Причем музыка никогда не должна останавливаться. Don't Stop the Music от Рианы. Прямо сейчас на волнах Радио Брест.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома рассказали, что влияет на заработную плату. На уровень зарплаты влияет степень образования и квалификации работника, стаж работы, установленные размеры стимулирующих и компенсирующих выплат и другие факторы, обратили внимание в Комитете по труду, занятости и социальной защите. С перечнем предлагаемых предприятиями и организациями свободных рабочих мест можно ознакомиться в Общереспубликанском банке вакансий на информационном портале Государственной службы занятости. Варианты можно подобрать разные. Наниматели размещают актуальные вакансии, в том числе с заработной платой свыше 3000 рублей. В Брестской области в июле текущего года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 2865 рублей 90 копеек. В Брестской области прокуратура и инспекция охраны животного и растительного мира выявили недочеты в учете хранения и реализации заготовленной древесины. Об этом сообщает Белта со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области. Прокуроры проверили промежуточные лесопромышленные склады и выявили факты хранения лесоматериалов, не отраженных в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней. Зафиксированы случаи длительного хранения древесины и ее порчи из-за осадков. Исполнение актов надзора взято на контроль, проинформировали в прокуратуре.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня на плацу 111-й артиллерийской бригады командир бригады гвардии полковник Николай Кудласевич передал эстафету боевого знамени, чтобы отправиться на обучение в академию. Церемония прощания с боевым знаменем – это не просто традиция. Ритуал подчеркивает преемственность поколений и традиций, которые получили импульс развития в годы командования Николая Кудласевича. В своем прощальном слове офицер подчеркнул, что знамя остается душой части. И последнее. Акция «Добрый старт» проходит на Брещине. Инициатором выступает депутатский корпус области. Цель – поддержка многодетных семей и детских домов семейного типа перед новым учебным годом. В Пинском районе одними из первых гостей принимали воспитанники дома семейного типа в деревне Юзефины. Здесь под опекой родителя-воспитателя Анны Вертинской живут 10 детей. Детям вручили подарки, канцелярию, денежные сертификаты и большой торт. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3,8, днем с переходом на юго-западный 5,10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами 5-10 градусов, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: будни это легко.
1: 14.08 на эфирных, еще один час дневного шоу «Будни. Это легко». С вами я, Алексей Рихович, и в этом часе расскажу о том, как развлечь себя в самое ближайшее время в городе Бресте, а также, собственно, одна интересная, полезная информация. Конечно же, без нее не обойдемся. Есть у нас, кстати, не менее полезная, очень важная информация от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Московское пионерское ДТП, а посему внимательно. Сергей, спасибо. Оставайтесь вместе с нами и с хорошей музыкой. Совсем скоро об уходящем лете нам напомнит Кэлвин Харрис «Summer». Чуть пораньше «Hello, Marchy», «Red Luna», «Glow». А вот Джоэл Кори «Whisper» буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемах.

0: будни. Это легко.
1: Также будни – это может быть весело и интересно, особенно если знать афишу, о которой я вам прямо сейчас и собираюсь рассказать. Так, сегодня, 28 августа, 20:30, в Крестовоздвиженском костеле на улице Ленина, 34, состоится концерт под названием «Импровизация при тысяче свечей». Пианист-композитор Александр Орлович. Он готовится довольно необычное выступление для поклонников инструментальной музыки. И все дело в том, что зрителей ждет полностью импровизационный фортепианный концерт, который пройдет в антураже из тысячи горящих свечей. Главным смысловым лейтмотивом грядущего вечера станет феномен восприятия ускользающего времени. Отличие этой программы от классических академических вечеров кроется в полном отсутствии заранее прописанных партитур. Музыкант будет создавать мелодии прямо перед зрителем. Никаких заготовленных нот, только живая эмоция в конкретном моменте. Такой подход напрочь лишает концерт предсказуемости, превращая каждое сыгранное произведение в абсолютный эксклюзив. Услышать эти гармонии дважды попросту не получится, поскольку музыка рождается здесь и сейчас. Наш привычный ритм жизни редко оставляет шанс просто выдохнуть. Люди постоянно куда-то спешат, одни сливаются в сплошной поток. Орлович предлагает использовать акустику костела и уютный полумрак как повод поставить внешний мир на паузу. Организаторы перформанса советуют воспринимать это как некий опыт, как своеобразную музыкальную терапию. Это отличная возможность отвлечься от суеты, безопасно погрузиться в светлые воспоминания и хотя бы на один вечер перехитрить стрелки часов. Очень интересная идея. Я думаю, это достойно того, чтобы посетить данное мероприятие. Так, что у нас еще есть? А вот те, кто любит петь караоке, но не любит дожидаться своей очереди или вырывать у друга микрофон, это можно сделать хором, причем вместе со специальным караоке-хором. Любимые песни хора. Музыкальный проект «Просто хор» приглашает брещан на караоке у «Экватора». Да, очередной пятничный музыкальный вечер состоится сегодня в Бресте у торгового центра «Экватор» на Гаврилову, 16, в 19:00. Приходите, петь любимые песни хором. И еще одно интересное событие – это выставка. Выставка называется «История в глине». В Бресте показывают уникальную коллекцию старинных изразцов. Брестский областной краеведческий музей до 31 августа открывает для посетителей выставку «Наследие в орнаменте», посвященную редким музейным изразцам. Гости вернисажа не просто рассмотрят древние узоры, но и смогут прикоснуться к мастерству прошлых веков и не в переносном смысле. Прямо на презентации может пройти мастер-класс по созданию сувенирных копий. Наставником выступает Ирина Волынец, начальник реставрационного отдела музея-заповедника Несвиж и один из ведущих экспертов страны в этой области. Вот такие не только мероприятия в ближайшие дни и сегодня, так что милости просим, всем приятного просмотра и, конечно же, отличного вечера пятницы.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков, днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, местами 5-10 градусов, днем 22-20. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: будни это легко.
1: 14.38 на наших эфирных, и прямо сейчас у меня для вас немножко звездной статистики. Нет, это не относится ни к астрономии, ни к астрологии, ни к гороскопам. Как раз-таки будем говорить про шоу-биз. Названы самые востребованные артисты на концертном рынке в 26-м году. В топе заслуженные звезды 90-х и 2000-х, вроде «Руки вверх» Леонида Агутина. Интересно, кстати, что Агутин вообще возглавлял похожий рейтинг в июне. О концертных тенденциях судят на основе данных от билетных операторов «Кассир» и «Яндекс.Афиша». В топ-20 «Яндекс.Афиши» 15 мест заняли звезды 90-х и 2000-х. Причем, кроме «Руки вверх» и Агутина, спросом пользовались также «Ленинград», совместное шоу «Басты» и «Гуфа», а из иностранных артистов наибольший интерес вызвали гастроли Джейсона Деруло и Фло Райда. Причину популярности заслуженных, ну, таких уже опытных, умудренных опытом, я бы даже назвал, исполнителей проста. Просто самая платежеспособная аудитория – это взрослые от 25-30 лет и старше. Да, ностальгический фактор, конечно же, имеет все же тоже большое значение. Ну, впрочем, и молодежь часто интересуется музыкой прошлых лет. Так, помните, в 25-м году Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской артисткой. Ее песни, в том числе тот самый «Плывет веночек», завирусились в ТикТок до нельзя и привлекли новую аудиторию. Правда, в 26-м году продажи билетов на Кадышеву снизились, но дело-то не в падении спроса, просто певица устала и стала реже давать концерты. Ностальгия востребована не только у нас, но и на Западе. В 25-м году воссоединившиеся «Оазис» дали первые концерты за 16 лет. И тур группы занял второе место в списке самых кассовых гастролей года. «Оазис» собрали 405 миллионов долларов, чуть-чуть уступив «Бейонсе», которая собрала 407. При этом «Оазис» продали больше билетов 2 миллиона против 1,5 миллиона у «Бейонсе». Просто у них проходки-то стоили дешевле. И, кстати, 9 сентября выйдет документальный фильм «Don't Look Back in Anger», который расскажет о возвращении «Оазис». Так что, фанаты этого коллектива, ждите. В сентябре, уже совсем скоро, выйдет новый фильм. Ищите его на платформах. Смотрите, наслаждайтесь и ностальгируйте.
2: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: будни – это легко.
1: Итак, на часах без 10:03, а это значит, что дневное шоу «Будни – это легко» потихоньку-полегоньку подходит к своему логическому завершению. Спасибо всем тем, кто был с нами и продолжает оставаться на наших волнах. Очень много мы с вами успели, привет передали, узнали, какой прекрасный сегодня у нас день, чем он знаменателен. Также порадовал вас афишей и другой полезной информацией. А значит, день, как говорится, удался. Осталось буквально пару часиков, и мы уже потихоньку-полегоньку будем собираться домой. А вот, кстати, там я подхвачу вас и буду провожать, потому что вечернее шоу «По дороге домой» с 16 до 19.00 совершенно никто не отменял и не собирается, и это очень даже хорошо. На буквально один час оставляю вас, чтобы вы отдохнули от меня и послушали только хорошую музыку на радио Брест. Ну, а потом совсем-совсем скоро услышимся. Всем отличного продолжения, прекрасной пятницы!
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Столин.
3: 15 часов с новостями Столинского района. Мария Демчук. Здравствуйте. В Столинском районном культурном центре сегодня прошла августовская конференция учителей района. Учителя и руководители учебных заведений собрались вместе, чтобы подвести итоги прошедшего учебного года, определить стратегические цели на новый 2026-2027 учебный год и отметить лучших учителей, воспитателей, учеников. Председатель исполнительного комитета Сергей Жидецкий обозначил основные приоритеты на новый учебный год. Основные задачи системы образования района – качество знаний и профориентация, патриотическое воспитание, значимый шестой учебный день, безопасность и работа с семьей, снижение уровня заболеваемости в детских садах. Считанные дни остаются до первого школьного звонка. Учреждения образования Столинского района выходят на финишную прямую подготовки к 1 сентября. В школах и детских садах района проведены необходимые ремонтные работы, обновлена материально-техническая база, обеспечены безопасные и комфортные условия для учебы, развития и воспитания подрастающего поколения. За школьные парты в учреждениях общего среднего образования района сядут 9340 учащихся, среди них 830 первоклассников. Детские дошкольные учреждения Столинщины примут 2215 воспитанников.
0: Новости.
4: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
3: Государство для народа. Под этим названием 2-3 марта 2006 года во Дворце Республики состоялось Третье Всебелорусское народное собрание. В нем приняли участие более 2500 делегатов со всей страны. Среди них был Анатолий Максимович, занимавший в то время должность директора средней школы номер 3 в Столине. Сегодня он находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активную общественную работу, являясь председателем Столинского районного совета ветеранов. На собрании мы говорили не только о плюсах. Люди поднимали острые вопросы, обсуждали трудности, и это не осталось незамеченным, вспоминает он. Президент тогда уделил особое внимание образованию. Для Анатолия Максимовича это стало особенно важным. Мне было приятно услышать, что будущее за школой и учителями, ведь для развития технологий, для движения вперед нужны высокообразованные, креативные специалисты. И все начинается со школьной парты. Именно там закладывается фундамент, формируется личность и появляется интерес к знаниям. Молодой водитель МАЗа Владислав Шаповаленко вписал свое имя в историю жатвы 2026. На его счету более 2000 тонн перевезенного зерна и рапса. Для человека, который год назад пересел на такую мощную технику, это не просто результат. По образованию Владислав программист, однако его всегда тянуло к технике. После окончания уже второго учебного заведения молодой человек получил профессию водителя и год отработал в хозяйстве струга. Позже его профессиональный путь привел в Маньковичи, где он занялся перевозкой продукции местного ликероводочного завода. На вопрос, в чем секрет такого успеха, Владислав отвечает: «Просто нужно любить дело, которым ты занимаешься». Спасатели МЧС напоминают о ключевых правилах, способных уберечь жилье, здоровье и жизни близких. Дети должны быть под непрерывным контролем. Прячьте спички, зажигалки, медикаменты и бытовую химию в недоступные места. Самым эффективным способом защиты жилья является автономный пожарный извещатель. Этот компактный прибор работает круглосуточно от одной батарейки. При появлении даже минимального задымления он издает мощный пронзительный звук, который способен разбудить даже крепко спящего человека и подарить драгоценный время на спасение. С наступлением сухой погоды и в период уборки приусадебных участков многие граждане пытаются избавиться от мусора и сухой травы с помощью огня. Нужно помнить, выжигание сухой растительности и стерни на корню категорически запрещено законом. В случае возникновения чрезвычайной ситуации спасатели просят незамедлительно звонить по телефонам 101 или 112. С новостями Столинского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Года.
3: По информации Брест облгидромет, в ближайшие сутки на Брище не ожидается. Ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами 5-10 градусов, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бреще не ожидается. Ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3,8, днем с переходом на юго-западный 5,10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами 5-10 градусов, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: вперед!
1: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. «Должен публично заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем», подчеркнул белорусский лидер. В Бресте проводили в отставку заместителя прокурора области, старшего советника юстиции Александра Тачко. Торжественное собрание, посвященное завершению его профессиональной деятельности, состоялось в стенах областной прокуратуры. В мероприятии приняли участие прокурор области Виктор Климов, управляющий делами облисполкома Дмитрий Власик, представители других государственных органов и организаций. Александру Тачко за многолетний добросовестный труд вручили многочисленные награды и подарки.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Белорус Евгений Золотой прошел второй отборочный раунд на чемпионате мира по академической гребле 2026 года в Нидерландах, сообщает Белта. Брещанин занял первое место в четвертьфинале в мужской одиночке. Два дня назад наш спортсмен выиграл предварительный заезд. Евгений является серебряным призером Олимпийских игр, медалистом чемпионата мира и победителем чемпионата Европы. Полуфинал с участием Золотого состоится завтра, а также в субботу выступление на турнире в Амстердаме начнет белорусский экипаж в мужской восьмерке. Сегодня в городе-спутнике Бреста Жабенковский сахарный завод организовал праздник. В программе военно-историческая мини-реконструкция, выставка раритетной военной техники, современных агрегатов для посева и уборки сахарной свеклы. Большой концерт и развлекательные локации, конкурсы, выездная торговля и выставка стиков с сахаром от трех коллекционеров из Бреста, Высокого и Жабенки. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.09 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Вот он самый вечер пятницы. Еще час, и у очень многих закончится рабочий день, с чем вас, собственно, и поздравляю. И совсем скоро мы устремимся к тем самым родным, любимым выходным. Ну, конечно, к вечеру пятницы. Его тоже со счетов нельзя списывать. По-моему, это все самое-самое любимое время, так как ты понимаешь, что еще два дня отдыхать. Как раз-таки именно этот пятничный вечер заряжает своим таким духом какой-то, ну, не знаю, освобожденности, свободы и духом того, что там все будет хорошо, все будет. Будет весело. В ближайшие три часа мы вместе с вами с полезной информацией, всем тем, что чем я хочу с вами поделиться. Ну, в частности, скажу точно, что обязательно поделюсь с вами гороскопом на грядущий уикенд. Как его лучше всего провести, узнаем. Конечно же, в 17.20 я уступлю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости», дабы он поведал вам все самые свежие актуальные новости из мира автопрома. Ну и много-много всего хорошего, интересного и полезного. А что у нас в музыкальном эфире? Танцуем вместе с нами. Фидо релиз и «Гудбай» совсем скоро. Чуть пораньше Кирилл Лирик, он же Кирилл Гуд, «Кассеты». Немножко кей-поп, BTS, «Swim», буквально через одну музыкальную композицию уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: 16:23 на наших эфирных. Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают нас сегодня. Сегодня информация коснется организации движения в Брестском районе, потому что в связи с проведением массового мероприятия в агрогородке на Стромечево 29 августа в период времени с 8:00 до 23:00 часов вводится временное ограничение движения транспортных средств и самоходных машин в следующих местах. Итак, внимание, улица Октябрьская от улицы Новой до улицы Ленина, улица Брестская от здания номер 2 до здания номер 7, улица Комсомольская от здания номер 10 до дома номер 14, по улицам Новой, Молодежной от улицы Дружбы до улицы Ленина от здания номер 1 до здания номер 7 в обе стороны, а также стоянка транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги. По улице Ленина от здания номер 1 до здания номер 25. Также стоянка транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги с 14:00 до 16 часов. Просим планировать маршрут движения с учетом данной информации. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков, днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, местами 5-10 градусов, днем 22-20. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 22-24.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
5: Обратный отсчет!
4: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну!
7: И найдем моего папу!
4: Еще пушистее.
8: Никогда не видел столько лунтиков.
4: Новое большое путешествие.
9: Сынок, я здесь!
7: Папа!
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Стильный и необычный Адам Ламберт, его Necklace, только что на наших волнах. А мы продолжаем под занавес этого часа. Новость, а точнее информация, которая для людей, которые содержат пушистую радость именно кошек. Немножко про их психологию. Такое не забывается. 5 вещей, которые даже необидчивый кот не простит своему хозяину. Мотайте на ус. Какая ирония. Кошки – существа с тонкой душевной организацией. Они не говорят, но помнят. Не жалуются, но накапливают обиды. Многие хозяева даже не подозревают, что их, казалось бы, безобидные действия ранят питомца глубже, чем они думают. Речь идет не о жестокости, это вообще за гранью. Речь о повседневных вещах, которым мы не придаем значения. А вот кот придает и, самое главное, запоминает. Пугать ради забавы. Да-да, соцсети полны видео, где кот подпрыгивает от неожиданности, огурец, положенный сзади. Ну, все мы видели эти рилсы. Внезапный хлопок, резкий звук – это, конечно, смешно для зрителей. А вот для кота это страх. Настоящий, физический. Адреналин, учащенное сердцебиение, желание убежать. Если вы пугаете питомца намеренно, он быстро поймет, кто источник угрозы. И доверие исчезнет. Не сразу, но обязательно. А далее он найдет способ ответить. Ну, пометит обувь, знаем, оборвет шторы или просто перестанет подходить. И вы будете недоумевать. А что ж случилось? А кот-то будет помнить. Пункт номер 2. Кот сам решает, когда ему нужна ласка. Он подойдет, потрется, мурлыкнет. Это приглашение. Если же вы хватаете его на руки, когда он занят своими делами, тащите в другую комнату, тискаете против воли, это для него насилие. Даже если оно мягкое. Некоторые кошки терпят, но все-таки нервничают. Другие вырываются и царапаются. Третьи замыкаются в себя. Особенно страдают от этого котята, которых без спроса передают из рук в руки. Или дети, которые не понимают границ. Если вы хотите, чтобы кот вам доверял, ждите, пока он все-таки придет сам. Кошки по своей натуре исследователи. Они любят знать, что происходит во многих местах. Вот закрытая дверь для них – это не просто препятствие. Это жуткая зона неизвестности. А вот неизвестность для них – это стресс. Если вы постоянно держите кота в одной комнате, не выпуская в другие, он начинает тревожиться. Ему не хватает движения, новых запахов и простора. Он может стать апатичным или, наоборот, гиперактивным. И даже если вы откроете дверь, он будет бояться выходить. А вдруг опять закроют? Наказание не вовремя. Представим, кот испортил диван, а вы заметили это лишь через 2 дня и решили наказать. Ткнули носом, повысили голос. Бесполезно. Кот не поймет связь между прошлым поступком и вашей реакцией. Его мозг работает иначе. Он связывает наказание только с тем, что происходит здесь и сейчас. И если вы ругаете его за старый поступок, он просто не понимает, почему вы злитесь. Он чувствует только несправедливость и страх и начинает вас избегать. Воспитание работает только в момент нарушения. Если прошло больше минуты, то смысла уже нет. Ну и, наконец, одиночество. Коты, конечно же, любят независимости, это мы знаем, но они очень не любят одиночество. Если вы уходите на целый день и не оставляете питомцу ни игрушек, ни внимания, он начинает скучать, тревожиться, ждать. А когда вы приходите, он хочет контакта, и вы устали и отмахиваетесь. И вот это повторяется день за днем, кот тогда перестает ждать, он замыкается и становится отчужденным. Не нужно превращать кота в игрушку, но и забывайте его существование нельзя. Играйте, гладьте, разговаривайте. Даже 5 минут в день – это уже контакт. Ну и главное, кошки не злопамятны в человеческом смысле. Они просто запоминают, кто им угрожал, а кто был безопасен. И строят отношения, исходя из этого. Не пугайте, не хватайте, не запирайте, не наказывайте задним числом и не забывайте общаться. Всем пушистого вечера. Встретимся в следующем часе.
0: По дороге.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Белта. На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось, сказал глава государства. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас. В фойе Каменецкого районного дома культуры прошла большая выставка дегустации продукции предприятий Брестской области. Среди почетных гостей министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрий Горлов, первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий. На Каменичине их гостеприимно встретил председатель райисполкома Владимир Сенчук. Регион на выставке представили три известных флагмана. Беловежские сыры привезли на дегустацию линейку своих знаменитых твердых и мягких сыров. Беловежский порадовал гостей местными новинками и фирменными деликатесами. Агропродукт продемонстрировал достижения в сфере переработки масличных культур. Была представлена также и продукция Брестского мясокомбината, Савушкиного продукта и Берестейского пекаря. В Бресте сегодня проходит августовское совещание педагогов. Тема этого года – система образования Бреста, ориентация на качество и успех. В зале собрались руководители учреждений образования, учителя, воспитатели и почетные гости. В программе итоги прошедшего учебного года, обмен опытом, церемония награждения и утверждение задач на новый учебный год. Мероприятие открылось ярким дефиле школьных студий моды. С докладом об итогах 2025-26 учебного года выступил начальник отдела по образованию Брестского горисполкома Анатолий Носков. В программе также выступления лучших педагогов города, лауреатов и финалистов конкурса «Учитель года Республики Беларусь».
0: Новости.
1: Команда проекта «Фактор Бай Дети» объявила о начале приема заявок и отправляется в тур по городам Беларуси. Попробовать свои силы могут юные вокалисты от 7 до 14 лет. Организаторы приглашают детей, которые любят петь и мечтают выступать на большой сцене. Неважно, занимаются ли они вокалом профессионально или пока устраивают домашние концерты для родных. Команда проекта проведет отбор участников в Бресте 13 сентября с 12 до 18 часов. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении Радиоплеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.11 на эфирной.

0: Nissan будет выпускать новые автомобили целыми семьями, а также электрокары Geely будут заряжаться со скоростью заправки обычного авто с ДВС. Более подробно вот такую же интересную информацию вы услышите буквально в 17.20. Главное сделать приемники погромче. Ну а что у нас по части музыки? Совсем скоро это Britney Spears и Toxic. Чуть пораньше Darlin' Muffin и Disco Ball. Медуза и Генри Кэмэмил «Don't Wanna Go Home» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой. Радио Брест.

Уважаемые радиослушатели, небольшой технический сбой в вещательном компьютере. Совсем-совсем скоро мы восстановим вещание. Оставайтесь вместе с нами и никуда не переключайтесь. Совсем скоро очень много хорошей музыки на радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины.

0: 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте бутикавто.бай. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Nissan будет выпускать новые автомобили целыми семьями, и электрокары Geely будут заряжаться со скоростью заправки обычного авто с ДВС. Японская компания Nissan объявила о радикальной смене подхода к созданию новых машин. Новая стратегия предусматривает разделение процесса разработки на несколько этапов. Сначала Nissan анализирует запрос конкретного рынка. После этого компания приступает к созданию 4-5 новых машин на единой платформе, принадлежащих одной семье. В рамках разработки Nissan выделит одну главную модель, которая по прогнозам будет продаваться лучше остальных. Оставшиеся 3-4 автомобиля будут максимально унифицированы по деталям как между собой, так и с основной машиной. Для компании этот способ означает сокращение затрат на разработку и ускорение вывода новинок на рынок в условиях жесткой конкуренции. Китайская группа Geely анонсировала технологию, которая поможет изменить правила игры на рынке электромобилей. Компания разрабатывает новую высоковольтную архитектуру на 1000 вольт. Предполагается, что зарядка аккумуляторов с 10 до 80% будет занимать всего 5 минут. Это практически та же скорость, с которой заправляется обычный бензиновый автомобиль на ЗС. Если эта технология выйдет на массовый рынок, то главный страх владельцев электрокаров – долгое ожидание у зарядки – уйдет в прошлое. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадков, а днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, местами 5-10 градусов, днем 22-20. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
8: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
9: МТ-банк.
10: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
11: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
12: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
11: АМИ.
12: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.39, самое время обратиться к гороскопу и узнать, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения звезд. Эти выходные приходятся на период, естественно, завершения важных жизненных этапов. Самое время оглянуться назад и понять, что изменилось в вашей жизни за последние два года. В субботу стоит доверять внутренним ощущениям, а в воскресенье смелее брать инициативу в свои руки. К концу выходных многие почувствуют прилив свежих идей, особенно в общении и финансовых вопросах. Ну а теперь пробежимся по знакам зодиака. Овны. Суббота – день, когда вам будет сложно сдерживать раздражение. Старайтесь избегать споров и смотреть на ситуации мягче. Лучше направьте энергию в продуктивное русло. В воскресенье вы почувствуете прилив сил. Используйте этот импульс, чтобы начать новые дела или реализовать смелые планы. Ваше обаяние и решительность помогут добиться успеха. Вероятны новые источники дохода или удачные деловые предложения. Тельцы. Суббота. Очень удачный день. Позвольте себе немного помечтать и отойти от привычной рутины. Ваша интуиция подскажет нестандартные, но верные решения. В личной жизни царит гармония, а в делах возможны интересные идеи и удачные покупки. В воскресенье сохраняйте легкость и не бойтесь экспериментировать. Особенно хорош день для проявления фантазии в отношениях и планирования совместного досуга. В работе могут поступить интересные предложения. Близнецы, в субботу, возможно, вам захочется побыть в тишине и уединении. Постарайтесь оградить себя от излишнего общения и не отвечайте на провокации. В финансовой сфере могут открыться новые перспективы, особенно в карьере. А вот воскресенье принесет облегчение, настроение улучшится, и вы сможете найти общий язык с окружающими. Однако в любовных делах все еще может быть неясно, так что не торопитесь с важными решениями. Раки. В субботу вы особенно чутки эмоционально. Вы полны энтузиазма и готовы браться за новые проекты. Однако, если дела пойдут не по плану, постарайтесь не впадать в панику и не драматизировать ситуацию. Воскресенье может принести немного хаоса, но ваша настойчивость поможет преодолеть любые препятствия. Вечером стоит уделить внимание медитации или спокойному отдыху, чтобы снять накопившееся напряжение. Вы. Суббота может создать ощущение, что удача от вас отвернулась. Не стоит переутомляться и браться за сложные задачи. Посвятите день отдыху и восстановлению сил. Возможно, вам придется утешать близких, которые переживают из-за окончания отпуска. В воскресенье напряжение спадает. Вы чувствуете, как тучи рассеиваются, и в вашу жизнь возвращается романтика и радость. Отличное время для укрепления отношений или приятного свидания. Девы, суббота – это ваш день. Вам свойственна ясность ума и практичность. Это хорошее время для размышлений, планирования и организации дел. Вам благоволят в любви и в финансовых вопросах. Новые финансовые инструменты или вложения могут оказаться удачными. А воскресенье – отличный день для романтики и отдыха от работы. Вам необходимо немного переключиться и набраться сил перед новой рабочей неделей. В отношениях царит взаимопонимание. Это был гороскоп для первой половины зодиакального круга. Остальные услышат предсказания на грядущий уикенд буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Так что не пропустите.
0: По дороге домой.
2: Радио. Радио.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
6: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.50 на эфирных, мы продолжаем. Вторая половина гороскопа на выходные, и ее открывают весы. Весы, в субботу может ощущаться раздражительность, но это не повод для ссор. Этот день создан для наверстывания упущенного и выполнения обещаний, данных близким. Финансовых вопросов, возможны приятные сдвиги, возврат долгов или успешное завершение проектов. Ваше настроение может улучшиться, если вы займетесь тем, что давно откладывали. Воскресенье обещает быть более спокойным и продуктивным. Вам удастся завершить важные дела, на работе произвести хорошее впечатление на начальство. Постарайтесь уделить время своему хобби или расслабляющим процедурам. Скорпионы, в субботу ваша проницательность и уверенность в своих силах будет на высоте. Это может вам избежать проблем и разобраться с финансовыми вопросами. Однако будьте осторожны, в доверии кто-то, на кого вы полагались, может вас подвести. Используйте день для анализа и планирования. А воскресенье – это день для укрепления отношений. Ваша решимость и страсть помогут вам преодолеть любые трудности, особенно в паре. Ощущение, что вы на правильном пути, придаст вам сил. В работе возможны прорывы после периода застоя. Стрельцы. День трансформации. Именно суббота таковой будет. Ваша интуиция и творческий потенциал просыпаются. Вы чувствуете, что старые проблемы уходят, уступая место новым возможностям. Это прекрасное время для самореализации и поиска вдохновения. В финансовой сфере возможны неожиданные бонусы от поездок или новых контактов. В воскресенье ваша импульсивность может усилиться. Может возникнуть сильное желание сменить обстановку или отправиться в спонтанное путешествие. Однако важно контролировать свои желания, чтобы не переутомиться. В личной жизни время для приключений и ярких эмоций. Козероги. Суббота – это день, когда вам можно дать себе отдохнуть. Несмотря на то, что вы полны решимости и можете совершать выгодные вложения, ваше тело может потребовать перерыва. Прислушайтесь к себе и не перегружайте себя работой. Воскресенье даст вам заряд бодрости. Вам удастся сохранить собранность и заниматься серьезными вопросами. Взаимопонимание с партнером или коллегами будет на высоте. Вечером возможна напряженность, поэтому лучше конфликтов избегать. Водолеи. В субботу в личной жизни наступает ясность. Вы сможете договориться о том, что вас давно беспокоило. Однако финансовые вопросы могут быть нестабильными, поэтому не стоит совершать крупные траты или рискованные вложения. Воскресенье – позитивный день. Вы чувствуете прилив сил и готовность к переменам. Ваши идеи находят поддержку, а в работе наступает просветление. Смело расширяйте свои горизонты и начинайте новые проекты. Вам следует пересмотреть старые идеи. Возможно, сейчас они окажутся гениальными. Ну и, наконец, рыбы. В субботу вы можете чувствовать себя особенно эмоциональным, рыбы. Это время для глубокой внутренней работы и рефлексии. Постарайтесь не набрать на себя слишком много. На работе возможны задержки с продвижением, но инвестиционный анализ может принести пользу. В воскресенье фокус смещается с эмоций на действия. Ваша интуиция все еще сильна, но теперь у вас появляется еще и больше энергии для ее реализации. Будьте искренни с собой и окружающими. Отдых и спокойствие помогут вам восстановить баланс. Вот такой гороскоп на грядущий уикенд. Пусть все хорошее сбудется, а все, что негативное, это все гороскопы врут. Вот именно так и надо их воспринимать. Всем отличного уикенда, и встретимся мы с вами уже в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня на базе Национального парка «Беловежская пуща» прошел республиканский конкурс мастерства среди работников по искусственному осеменению животных, организованный под эгидой Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В состязании принимали участие 42 специалиста со всей страны, преодолевших отбор на районном и областном уровнях. Подводя итоги конкурса, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов подчеркнул стратегическую роль кадрового потенциала в агропромышленном комплексе, отметив, что сегодня каждый килограмм прибавки в животноводстве формирует экспортный потенциал страны. Глава ведомства обозначил целевые индикаторы государственной программы АПК будущего на 2026 год. Увеличение волового производства молока до 9 миллионов 300 тысяч тонн, рост производства крупного рогатого скота до 680 тысяч тонн и свиней до 400 тысяч тонн. В Брестской области за первое полугодие жильем обеспечили более трети нуждающихся многодетных семей. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Андрей Слуцкий. Многодетным семьям уделяется особое внимание. Их количество на учете постепенно снижается, а работа по обеспечению жильем ведется системно. В 2026 году в области планируют улучшить жилищные условия 1480 многодетных семей, и уже за первые 6 месяцев жильем обеспечены более трети из них. Строительство индивидуального жилья остается одним из ключевых направлений. С 2021 по 2025 годы индивидуальными застройщиками в области введено в эксплуатацию более 10,5 тысяч жилых домов. В Брестской области реализуют масштабную программу по обновлению и модернизации учреждений здравоохранения. В списке ключевых объектов находится Ипинская центральная больница, реконструкция которой началась в июле 2024 года. Окончание работ намечено на 2028. По информации Управления капитального строительства города Пинска, освоено 32% выделенных в этом году средств – 15 миллионов рублей. В реконструкции больницы предусматривает 7 этапов. В настоящее время начаты работы по реконструкции двухэтажной части здания, где будут располагаться рентген-кабинет и операционные. А в Барановичи поступил новый аппарат магнитно-резонансной томографии. Это второй в городе аппарат МРТ. Его устанавливают в Барановичской городской больнице. Для монтажа нового оборудования провели модернизацию отдельно стоящего помещения, на что из областного бюджета направили около 5 миллионов рублей. Магнитно-резонансный томограф приобретен за счет Министерства здравоохранения. Благодаря оборудованию расширится перечень проводимых исследований. В сфере здравоохранения Барановичей в перспективе ожидает поступление и другого так называемого тяжелого оборудования. В частности, новый маммограф запланирован в центральную поликлинику, аппарат компьютерной томографии в городскую больницу, рентген-аппарат в поликлинику номер 2.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Новомышском аграрном колледже Барановичского района оборудуют лабораторию точного земледелия. Об этом сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Савич. Это первая такая лаборатория в Брестской области. Она включает современные цифровые тренажеры, позволяющие моделировать реальные процессы управления сельскохозяйственной техникой. В лаборатории установят систему автоматического вождения трактора двух моделей и систему управления опрыскивателем. Учащиеся колледжа смогут отработать навыки, связанные с цифровыми технологиями в земледелии, рассказала Татьяна Савич. Кроме того, в колледже обновлены лаборатории устройства агрегатируемой техники и оборудования, теории и конструкции двигателей, устройства колесных тракторов и самоходных машин, а также мастерская по техническому обслуживанию автомобилей. В Брестской области за прошедший период года в студотрядах БРСМ отработали практически 4900 подростков. Об этом сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Брестского облисполкома Валентина Зданевич. В свободное от учебы время трудоустроены около 6000 человек из числа несовершеннолетних, рассказала Валентина Зданевич. В Барановичском районе готовится провести соломенный батл. К областным дожинкам в агрогородке «Жемчужный» готовятся не только хозяева праздника. Свои соломенные композиции создают и другие районы Брещины, которым предстоит удивлять гостей креативом и мастерством. Из обычных тюков вырастают огромная книга, дерево, соломенная красавица с целым семейством и другие конструкции. В ход идут ткани, орнаменты, цветы и рисунки. И в продолжение. Соломенную сказку трассы Р-8 создали работники хозяйства Почапова в Пинском районе. В этом году композиция стала масштабнее. Церковь, мельница, домики, две коровы и семья аистов в гнезде. Все сделано из соломенных тюков и металлических каркасов, задекорированных соломой. Сюда приезжают семьями, фотографируются и устраивают пикники. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44, 719-11-11.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 18.00, 18.13, точнее, 00 пробило буквально 13 минут назад. Это значит, что мы все ближе и ближе к выходным, чем вас, собственно, и поздравляю. Зовут меня Алексей Лихович, и ближайший час до 7 вечера я вместе с вами для того, чтобы поделиться интересной и полезной информацией. Ну, в частности, обязательно познакомлю вас с очередной музыкальной новинкой. Пятница на календаре, а значит, фреш неизбежен и незамедлителен. Но это будет во второй половине этого часа. А давайте сейчас посмотрим, какая уже известная музыка у нас в самое ближайшее время. Совсем скоро это будет Take That и These Days. Треку ранее Настя Кравченко и ее музычная композиция «Вода». А Денис Фёрст и Sweet Child of Mine буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.

0: Вместительный комод Style всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
3: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
3: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Пятница, конец рабочей недели, и самое время подумать о том, как провести эти долгожданные выходные. А провести их есть где, и главное, с пользой и весельем, потому что на календаре традиционный праздник урожая – наши родные дожинки. В эти выходные Брестская область буквально пестрит праздничным разнообразием, и наш радиокомпас сегодня покажет вам, куда точно стоит отправиться 29 и 30 августа. И начнем мы с района, который в эти выходные становится главной аграрной точкой на карте. Нет, это не Жемчужный, где областные торжества пройдут через неделю, позже 5 сентября. Потому что в эту субботу, 29 августа, настоящий праздник ждет всех вас в агрогородке Остромечево Брестского района. Здесь пройдут районные дожинки. Сразу предупреждаю, для тех, кто планирует ехать на машине, с 8 утра и до 23.00 в центре агрогородка будет перекрыто движение по нескольким улицам. Так что лучше закладывайте время на поиск парковки или в идеале оставляйте авто заранее. Но это далеко не все. Дожинки в эти выходные – настоящий марафон по всей области. Например, в это же время, в субботу, агрогородок Кривляны в Жабинковском районе тоже распахнет свои двери для гостей. Там обещают богатую программу, торжественное шествие тружеников, выставки современной сельхозтехники и, внимание, военной техники. А вот вечером – хедлайнер-кавер группы «Дельтаплана», затем праздничная дискотека. Звучит как план на вечер. И на этом сюрпризы не заканчиваются. В субботу, 29 августа, дожинки также принимают агрогородки Сочивки и Снитова. А если вы вдруг не успеете в субботу, не переживайте, потому что аграрное гуляние продолжится и в воскресенье 30 августа. Так что выходные точно будут насыщенными, согласитесь, наш радиокомпас сегодня дал вам отличный выбор. Собирайте семью, друзей, выбирайте по душе и за новыми впечатлениями. Пусть урожай будет богатым, а настроение солнечным.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается переменная облачность без осадка, а в днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, местами 5-10 градусов, днем 22-20. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 14-16, днем 24-26. В Бресте ночью 14-16, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Пятница – это забавное время. Вроде бы только начался рабочий день, нужно разгоняться, а уже вечер, и руки сами тянутся к кнопке плеера, чтобы переключить голову с отчета на релакс. Сегодня в нашей рубрике «Фрэш» такой случай, когда новинка звучит так, как будто вы ее уже знаете лет 100, но при этом она абсолютно свежая. Музыкальный дежавю, если хотите. На связи лейбл 10 Music Group, и мы встречаем скандинавский электропоп в его самом честном и танцевальном обличии. Icon Pop, дуэт, который подарил нам гимн всех вечеринок I Love It, вернулись. И их новый сингл называется Never Over. Представьте себе, вы выходите с работы, солнце уже не такое агрессивное, в наушниках играет этот трек, и вы понимаете, вайб пойман. И это смесь их фирменного синтезаторного саунда с каким-то новым, чуть более взрослым, но очень кочевым звучанием. Они поют о том, что хорошее настроение — это бесконечно. Слушаем внимательно. Там есть такой гипнотический риф, который засядет в голове на все выходные. Это я гарантирую. Это именно та музыка, которая превращает обычный путь из офиса домой в маленькое приключение. Итак, давайте проверим, уехали ли скандинавы от своих корней, или мы снова танцуем на кухне с половником вместо микрофона. Icon Pop, Never Over, врываются в этот вечер.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Так, без 10:07 на эфирных, а это значит, что вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Так, ну, во время фреша я не мог к этим сообщениям подобраться, а вот как раз-таки прямо сейчас есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента 15 минут назад, вот о чем он нас предупреждал. Партизанский проспект возле магазина «Санты» в сторону Янки Купалы, авария в левой полосе. Не все еще, мост около Омы, пробка в сторону Грибного. И улица Мицкевича, выезд на Ленина, там ДТП. Да, в таких, конечно, местах проездных, проходных, как говорится. Но если есть возможность их объехать, то, конечно же, это делайте. За что огромное спасибо и низкий поклон вам, уважаемый наш Сергей. Наш самый постоянный, самый верный наш дорожный корреспондент. Ну что ж, всем огромное спасибо за то, что все это время были со мной. Были с вечерним шоу «По дороге домой». И, конечно же, с любимой радиостанцией. Желаю вам только прекрасных, замечательных выходных, хорошего настроения, ну и про пятничный вечер не забывайте, он только начинается, он только в разгаре. Кстати, если есть желание потанцевать и хорошенько так растрястись, такое можно фитнесом тоже заниматься под хорошую бодрую музыку, есть такая возможность у вас в 8 вечера, потому что наш диджей First Line собрал все самые лучшие хиты и выстроил их в одну линию. Хиты первой линии, 8 вечера на радио Брест, приемники громче и танцуем вместе с нами. Ну а вечернее шоу подходит к своему логическому завершению. Олеж, я с вами не развитываюсь, а тому, что собираюсь вернуться сюда уже у подшатку наступной годины. Разом с моей коллегой из отдела новин Арыной Ермаковой мы расскажем про основные подеи Брестщины за доходящий тыдень у программы «Брестская в область акцент». И тому не пропустите самое тиковое. Сустренимся у наступной године.
0: По дороге домой. Радио.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. DJ First Line.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.
2: Ты крути-крути гуся, с Макслайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бреще не ожидается. Ночью переменная облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14, местами до 15-18. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами от 5 до 10 тепла, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 24-26, в Бресте ночью 14-16, днем 22-24 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Подробно на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Подкаст.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Радио Брест. Брест.
1: С тобой, если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Иди забирай ключи, и над нами упал небосвод. Это все не любовь.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
2: Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Пинске 24-26, в Бресте и Барановичах сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши песни.